Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, во вторник, 14 июля, в Черкесске в ночные часы плюс 18, днем до плюс 28, пасмурно, небольшой дождь. В Карачаевске плюс 14 ночью, днем плюс 24, пасмурно, дождь. В Домбае плюс 14 ночью, днем воздух прогреется до плюс 22, облачно, ожидается дождь. В Архызе ночью плюс 11, днем до плюс 22 градусов. Облачно, дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда, да? Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: лицо.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM.
1: По сообщениям синоптиков, во вторник, 14 июля, в Черкесске в ночные часы плюс 18, днем до плюс 28, пасмурно, небольшой дождь. В Карачаевске плюс 14 ночью, днем плюс 24, пасмурно, дождь. В Домбае плюс 14 ночью, днем воздух прогреется до плюс 22, облачно, ожидается дождь. В Архызе ночью плюс 11, днем до плюс 22 градусов, облачно, дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, а в эфире новый выпуск радиопередачи «Моя Республика». Этот радиоцикл посвящен духовным и культурным традициям народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я начну рассказ об устном народном творчестве народов Карачаево-Черкесии. Одной из составных частей традиционной духовной культуры является устное народное творчество, представленное различными фольклорными жанрами. Устное поэтическое творчество народов Карачая и Черкесии было высоко развито. Оно отличалось богатством тематики и большим разнообразием жанров. У горцев бытовали многочисленные сказания о нартах, сказки, пословицы, поговорки, загадки, здравицы и песни. В них с исключительной яркостью отразились основные периоды истории, общественного развития, быта горцев. Увековечивались многие важнейшие исторические события и имена героев, боровшихся против угнетателей и иноземных захватчиков. В устном народном творчестве особое место занимал героический нартский эпос, который создавался с древнейших времен в течение многих веков. Наряду с другими народами Северного Кавказа, карачаевцы, черкесы, а также абазины участвовали в создании нартского эпоса, в котором отразились их национальные особенности. Нартский эпос – важнейший источник познания прошлого, создавших его народов, их образа жизни, материального и культурного быта, психологии, мировоззрения. Эпос стал сводом народной мудрости, нравственных правил и обычаев народов. Нартский эпос на преданиях о прошлом и событиях настоящего учил, как надо жить. У карачаевцев, черкесов и абазин многие нартские герои, как Сосрука, Сатанай, Батрас, Юрюзмек и некоторые второстепенные богатыри, общие. Вместе с тем, отдельные персонажи, например, Адиюх, Меличипчу, встречаются только в черкесских нартских сказаниях. Их нет в карачаевских. И наоборот, таких героев карачаевского нартского эпоса, как Алауган, Схутрук, Сибилчи, Гилях-Сыртан, нет в черкесских и абазинских сказаниях. Самый древний пласт о сотворении земли – Кайнар. Появление первого человека на земле, появление неба и светил, подробности исчезновения нартов, Сатанай-Биче сохранились в карачаево-балкарском народном эпосе. Различны и мотивы, побуждающие героев совершать одинаковые поступки. Например, нарт Сосрука в черкесских сказаниях вступает в единоборство с великаном, чтобы похитить для людей огонь и вернуть им семена проса, украденные чудовищем. А в карачаевских же, чтобы освободить народ от эмигена, великана. Нартский эпос, будучи продуктом многих поколений, отразил в художественной форме древнейшие этапы горского общества. А в дальнейшем пополнялся новыми сказаниями, в которых нашли свое отражение более поздние периоды истории народов. В нем органически переплетались разные общественные уклады жизни, матриархат, патриархально-феодальный строй. По нартским сказаниям можно судить о роде занятий народов, создававших их. Так в сказаниях большое место уделяется скотоводству, в более поздних – земледелию и коневодству. В нартских сказаниях герои часто встречаются с пастухом, который пасет многочисленные отары овец, которые принадлежали отдельным нартам. Сказания о нартах группируются в несколько циклов вокруг отдельных образов. В черкесских и абазинских наиболее законченным и полным является цикл сказаний о Сосрука, в карачаевских – об Юрюзмеке. Юрюзмек, занимающий одно из главных мест в карачаевских нартских сказаниях, борется против многочисленных врагов, освобождает народ. За свой героический подвиг он становится главою нартов, женится на мудрой Сатанай-Биче. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом выпуске. Еще больше о культуре и традициях народов Карачаева-Черкесии в наших ближайших радиовыпусках. До новых встреч!

0: и 5.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25-55-10. Звоните скорей!
5: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Архызе 7 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: Глава Карачаево-Черкесии Рашид Имрезов встретился с Александром Голоколенко, который завершил свою службу в должности начальника Главного управления МЧС России по республике. Он переходит на новый ответственный участок работы. Тимрезов поблагодарил Александра Федоровича за многолетнее сотрудничество и эффективное взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления по всем вопросам, касающихся профилактики и ликвидации ЧС и их последствий. Александр Федорович возглавлял региональное управление МЧС России с 2020 года. За этот период значительно повысилась эффективность работы всех подразделений управления. При поддержке руководства Федерального МЧС России существенно обновлена материально-техническая база. Работа коллектива всегда отличается слаженностью и профессионализмом. Тимрезов выразил уверенность, что региональный МЧС продолжит свою работу также слаженно и эффективно, а Александру Голоколенко пожелал успехов на новом месте работы. В Ногайском муниципальном районе по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова состоялась очередная встреча с семьями участников специальной военной операции. Во встрече приняли участие министр труда и социального развития Кемал Хачиров, глава района Мурат Хапиштов, руководитель регионального отделения Комитета семей воинов Отечества Аида Анушка и представитель Главного бюро медико-социальной экспертизы. Участникам встречи подробно рассказали о действующих федеральных и региональных мерах поддержки военнослужащих и членов их семей. Поднимались вопросы поиска пропавших без вести военнослужащих, социального и юридического сопровождения семей, предоставления земельных участков, медицинской помощи и реабилитации. По каждому обращению даны разъяснения, а вопросы, требующие дополнительной проработки, взяты на контроль. Также остановились на кибербезопасности. Мошенники нередко пытаются воспользоваться доверием родственников участников СВО. Активисты Всероссийского движения «Экосистема» организовали субботник в популярном пешем туристическом маршруте и исторической тропе, соединяющей северный храм с монастырскими постройками на территории Нижнеархызского городища. Добровольцы очистили прилегающую территорию от бытовых отходов, привели в надлежащее состояние пешеходные проходы. Ранее волонтеры Всероссийской экологической акции «Вода России» провели уборку на экотропе, ведущей к Дукинским озерам.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: 104.5.
1: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Он справится с бездорожьем. Выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: Карачаевске 8 утра.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: Глава Карачаева-Черкесии Рашид Эмрезов встретился с Александром Голоколенко, который завершил свою службу в должности начальника Главного управления МЧС России по республике. Он переходит на новый ответственный участок работы. Эмрезов поблагодарил Александра Федоровича за многолетнее сотрудничество и эффективное взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления по всем вопросам, касающихся профилактики и ликвидации ЧС и их последствий. Александр Федорович возглавлял региональное управление МЧС России с 2020 года. За этот период значительно повысилась эффективность работы всех подразделений управления. При поддержке руководства Федерального МЧС России существенно обновлена материально-техническая база. Работа коллектива всегда отличается слаженностью и профессионализмом. Эмрезов выразил уверенность, что региональный МЧС продолжит свою работу также слаженно и эффективно, а Александру Голоколенко пожелал успехов на новом месте работы. В Ногайском муниципальном районе по поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Эмрезова состоялась очередная встреча с семьями участников специальной военной операции. Во встрече приняли участие министр труда и социального развития Кемал Хачиров, глава района Мурат Хапиштов, руководитель регионального отделения Комитета семей воинов Отечества Аида Анушка и представитель Главного бюро медико-социальной экспертизы. Участникам встречи подробно рассказали о действующих федеральных и региональных мерах поддержки военнослужащих и членов их семей. Поднимались вопросы поиска пропавших без вести военнослужащих, социального и юридического сопровождения семей, предоставления земельных участков, медицинской помощи и реабилитации. По каждому обращению даны разъяснения, а вопросы, требующие дополнительной проработки, взяты на контроль. Также остановились на кибербезопасности. Мошенники нередко пытаются воспользоваться доверием родственников участников СВО. Активисты Всероссийского движения «Экосистема» организовали субботник в популярном пешем туристическом маршруте и исторической тропе, соединяющей северный храм с монастырскими постройками на территории Нижнеархызского городища. Добровольцы очистили прилегающую территорию от бытовых отходов, привели в надлежащее состояние пешеходные проходы. Ранее волонтеры Всероссийской экологической акции «Вода России» провели уборку на экотропе, ведущей к Дукинским озерам.
1: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: на 104,5.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал! Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, во вторник, 14 июля, в Черкесске в ночные часы плюс 18, днем до плюс 28, пасмурно, небольшой дождь. В Карачаевске плюс 14 ночью, днем плюс 24, пасмурно, дождь. В Домбае плюс 14 ночью, днем воздух прогреется до плюс 22, облачно, ожидается дождь. В Архызе ночью плюс 11, днем до плюс 22 градусов. Облачно, дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.
1: Смелый чеченец и дагестанец, надежный болгарец.

Вы слушаете специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия. Своих не бросаем». В студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов подписал указ, в котором устанавливается региональная мера социальной гарантии в виде единовременной денежной выплаты в размере 3 миллиона 100 тысяч рублей гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны Российской Федерации. С учетом федеральной выплаты, размер единовременной выплаты при заключении контракта с Министерством обороны России в Карачаево-Черкесии составит 3 миллиона 500 тысяч рублей. Военнослужащие, заключившие контракт в Карачаево-Черкесской республике, в год могут получить более 6 миллионов рублей. В Ногайском муниципальном районе по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова состоялась очередная встреча с семьями участников специальной военной операции. Во встрече приняли участие министр труда и социального развития региона Кемал Хачиров, глава Ногайского района Мурат Хапиштов, руководитель регионального отделения Комитета семей воинов Отечества Аида Анушка и представитель Главного бюро медико-социальной экспертизы по Карачаево-Черкесии Джульетта Глоува. Участникам встречи подробно рассказали о действующих федеральных и региональных мерах поддержки военнослужащих и членов их семей, отметив, что перечень льгот и социальных гарантий в регионе постоянно расширяется с учетом обращений жителей. Были рассмотрены вопросы поиска пропавших без вести военнослужащих, социального и юридического сопровождения семей, предоставления земельных участков, а также медицинской помощи и реабилитации участников специальной военной операции. По каждому обращению даны необходимые разъяснения, а вопросы, требующие дополнительной проработки, взяты на контроль. Отдельное внимание участники встречи уделили вопросам кибербезопасности. Семьям военнослужащих напомнили о необходимости быть осторожными при обращении с телефонными и интернет-мошенниками, которые нередко пытаются воспользоваться доверием родственников участников СВО. Как отметили организаторы встречи, большинство обращений удалось рассмотреть непосредственно в ходе общения, а вопросы, требующие индивидуального подхода, будут сопровождаться профильными ведомствами до их решения. Из Урупского района Карачаево-Черкесии бойцам в зону СВО отправили очередную партию гуманитарного груза. В его формировании приняли участие волонтеры группы «По зову сердца». В груз вошли маскировочные сети, костюмы маскировочные, леши, расходные материалы для работы, масло для пил, шурупы, газовые баллончики, непортящиеся продукты, теплые носки, средства личной гигиены, портативные зарядные устройства и сладости. В администрации Урупского района выразили искреннюю признательность всем волонтерам и жителям, которые не остаются в стороне. Ваше участие – это реальная помощь и мощная моральная поддержка для тех, кто сегодня на передовой. Отметим, что вся работа по сбору и доставке гуманитарной помощи в республике ведется в рамках деятельности единого штаба, созданного по поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова. В Ростовский военный госпиталь отправилась 46-я группа волонтеров-медиков СКГА. Среди 10 студентов Медицинского института Северокавказской государственной академии трое обучающихся из Индии. Волонтеры будут помогать военным врачам спасать жизни и здоровье наших защитников, получивших ранения в зоне СВО.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25 55 10.
2: 25 55 10.
3: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: в Домбае 9.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Продукцию ведущих рыбоводчиков и переработчиков Дагестана представили на трехдневной ярмарке, которая прошла с пятницы по воскресенье в Махачкале. События посвятили Дню рыбака, который ежегодно отмечается в России во второе воскресенье июля. На ярмарке была представлена свежая, копченая, вяленая рыба и другие виды продукции агропромышленного комплекса. Кроме того, свои работы посетителям продемонстрировали кубачинские, балхарские, уцункульские и другие мастера народных промыслов региона и других субъектов Северного Кавказа. Ингушетия. В Ингушетии по результатам всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства выбраны 16 дизайн-проектов и 8 общественных территорий. Они будут реализованы в 2027 году. Всего в голосовании приняли участие 67 500 жителей Ингушетии. Сейчас в республике благоустраивается 24 объекта, которые отобрали по итогам прошлогоднего голосования. Кабардино-Балкария. В самом высокогорном городе России, Тырнаузе, 18 июля состоится первый всероссийский конкурс по народным танцам «Кубок Эльбруса». Хореографическое состязание с участием коллективов из разных регионов страны пройдет в 6 номинациях: народно-сценический танец, современная хореография, эстрадный танец, стилизованный фольклор, уличные танцы, хип-хоп, локинг, крамп, брейкинг и детский танец. Конкурс приурочен к Году народного единства и направлен на укрепление общероссийской гражданской идентичности через коллективное хореографическое искусство. Карачаево-Черкесия. В столице республики Черкесске прошел всероссийский этнофестиваль «Пульс культур». Мероприятие объединило носителей живых традиций, мастеров народных промыслов, творческие коллективы и семьи из разных регионов России. В трехдневную программу вошли торжественная церемония открытия «Огни единства», концерты «В единстве сила» и «Черкесск. Перекресток культур», а также мастер-классы по традиционному искусству и ремеслам. Работала интерактивная этномузыкальная площадка, состоялись выставки декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Проект был реализован при поддержке Российского фонда культур в рамках национального проекта «Семья». Северная Осетия. Первый на Северном Кавказе аппарат МРТ-3 «Тесла», поставленный в Федеральный многопрофильный центр Министерства здравоохранения России в городе Беслане в Северной Осетии, расширит возможности высокоточной диагностики. После завершения монтажа оборудование позволит выявлять у пациентов даже минимальные изменения на ранних стадиях, более точно диагностировать заболевания головного мозга, суставов, связок и онкологические процессы. Ставропольский край. На Ставрополье стартовала жатва. Сельхозпроизводителям края предстоит убрать 2 миллиона 200 тысяч гектаров зерновых культур без учета кукурузы. Первыми к уборке ячменя приступили аграрии Левокумского, Петровского, Кировского, Буденновского, Курского, Советского, Красногвардейского и Георгиевского округов. В этом году для сева в регионе на 100% использовали семена отечественной селекции. Чечня. Ветераны специальной военной операции и выпускники ведущих чеченских вузов получат поддержку при трудоустройстве на курорт Ведучи. Утверждена дорожная карта кадрового развития туристического кластера. В документ вошли перечень востребованных специальностей и график взаимодействия с учебными заведениями. Сопровождение соискателей от помощи в составлении резюме до подготовки к собеседованиям возьмет на себя Чеченский центр занятости. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 101.5.
1: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.
2: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 99 66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. IT-колледж ТОП. Это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске. 25 55 10.
4: Возрастная категория 14+.
5: Он справится с бездорожьем. Выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Калампер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Калампер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: можно отнять жизнь.
1: Как можно выключить свет?

0: и 5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: и 5. В один день Олег задумался продать дачу. И... продал! Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-878-2-26-04-61.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 200.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Нелегкая-легкая промышленность. В доме правительства Карачаева-Черкесии чествовали работников отрасли. Авторитетная площадка для диалога. На очередной конференции Северокавказской парламентской ассоциации рассмотрен ряд важнейших инициатив. Следовать целям. На 32-й конференции «Единой России» озвучили итоги предварительного голосования. Мы из породы непобедимых. Жизнь до и после Максима Жилина. Стоит ли нести деньги на депозиты? Экспертное мнение по денежно-кредитной политике. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: В Учкекене полдень.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Премьер-министр Карачаева-Черкесии Мурат Аргунов провел заседание рабочей группы по стабилизации ситуации на топливном рынке, созданной по поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова. Рассмотрели вопросы функционирования сетевых и частных автозаправочных станций. Особое внимание уделили постоянной работе с нефтяными компаниями по организации оптовых закупок топлива. Отмечено, что сбоев в работе общественного транспорта, экстренных и коммунальных служб, а также с транспортом социальных учреждений и предприятий не зафиксированы. Они получают топливо в приоритетном порядке. По итогам встречи председатель правительства дал ряд поручений, касающихся усиления мониторинга топливного рынка и координации действий всех структур. Главам муниципалитетов рекомендовано создавать удобства для водителей, включая обеспечение их водой. Основная задача – оперативно реагировать на любые изменения ситуации. В больницы республики поступила 61 единица медицинского оборудования для реабилитации. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов сообщил, что работа ведется в рамках реализации федеральной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» нацпроекта «Продолжительная активная жизнь». Оборудование уже введено в эксплуатацию в 4 центральных районных больницах республики – Малокарачаевской, Усть-Джигутинской, Урупской и Хабесской. Велоэргометр, тренажер интерактивный реабилитационный для функциональной терапии, система очистки дыхательных путей, беговые дорожки и другие современные аппараты позволят существенно расширить спектр восстановительных процедур, сделать медицинскую реабилитацию более доступной жителям каждого района. Всесезонный курорт Архыз впервые станет площадкой проведения этапа чемпионата России по ралли. Четвертый этап «Татнефть» чемпионата России «Кавказ-2026» пройдет 24-25 июля и соберет сильнейших автогонщиков страны. Участникам предстоит преодолеть 125 километров скоростной дистанции, разделенной на 9 спецучастков, большинство из которых будут использоваться впервые. Один из самых зрелищных отрезков маршрута пройдет по горнолыжному склону курорта. 24 июля состоится торжественное открытие соревнований с презентацией экипажей и спортивных автомобилей, концертной программой, мастер-классами, автограф- и фотосессиями. Победителей и призеров этапа определят по итогам заездов 25 июля. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: женись на этой Мэри. Прекрасный загород, и дом, вот такие глаза.
1: Сам женись, если она тебе так нравится.
2: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

0: и 5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25-55-10.
3: 25-55-10.
4: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
5: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
6: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
7: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
8: 265-888.

0: и 5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 99 66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
2: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 20 23.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧРФМ. Меня зовут Анна Гончарова. Добро пожаловать в наш очередной радиовыпуск с участием представителей госавтоинспекции. Как всегда, еженедельно мы в этой студии встречаемся с экспертами для того, чтобы обсуждать актуальные вопросы в сфере безопасности дорожного движения. Мы говорим о том, какова ситуация на дорогах республики, обсуждаем какие-то громкие ситуации, да, с дорожно-транспортными происшествиями, отдельные виды нарушений, которые, конечно же, выбиваются из ряда. Говорим о работе госавтоинспекции по устранению этих нарушений. Ну и, конечно же, знакомим наших радиослушателей с законодательством, которое регулирует вопросы безопасности дорожного движения. Многие из вас, я уверена, слышали уже о работе системы «Паутина». Единая система была запущена на территории всей страны, сначала тестово, а потом уже и в плановом режиме. Работает она уже почти 4 года на территории всей нашей страны. Такой серьезный инструмент по пресечению и выявлению правонарушений в области дорожного движения. Работает такая система и на территории нашей республики, соответственно. Мы сегодня будем говорить, как организована эта работа, какие меры применяются к нарушителям и вообще, какие нарушения выявляются. Будем беседовать с заместителем начальника правового отдела Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике майором полиции Натальей Александровной Мелешко. Здравствуйте, Наталья.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Добро пожаловать в нашу студию. Как всегда, благодарим за то, что нашли время, пришли и готовы подробно рассказать о данной теме. Давайте начнем, наверное, с того, что такое паутина, а потом, как она работает. Конечно же, мы представим и цифры, ну, для понимания, да, всего за одну неделю июня, по информации Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике, такая система контроля дорожного движения паутина позволила выявить 59 нарушений. Из них 14 автомобилей принадлежали злостным нарушителям. Автомобили 6 автомобилей передвигались с подложными государственными регистрационными знаками. 39 транспортных средств не были зарегистрированы в установленном порядке. Ну и это только одна неделя работы системы. Итак, что такое автоматизированная система «Паутина»? Как она работает?
1: «Паутина» — это специальное программное обеспечение, как вы сказали, было введено на все территории нашей страны для того, чтобы более упорядочить и автоматизировать работу центров фотофиксации. Работа специального программного обеспечения «Паутина» устроена следующим образом. При проезде транспортного средства через зону контроля комплекса фотофиксации с нарушением правил дорожного движения информация в онлайн-режиме передается по защищенным каналам связи в специальное программное обеспечение «Паутина». Далее должностным лицом центра проверяются все основания, которые подлежат установлению для дальнейшего привлечения собственников к административной ответственности. Комплексы, которые у нас установлены на территории Карачаево-Черкесской Республики, фиксируют следующие виды нарушений. Это в первую очередь превышение скорости движения, превышение установленной скорости движения. Данный вид нарушения у нас занимает большую долю административных материалов, как правило. Дальше у нас фиксируются такие виды нарушений, как выезд нарушения правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения. Выезд нарушения правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения при объезде препятствия. Поворот налево или разворот, нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой. Проезд на запрещающий сигнал светофора. Невыполнение требований правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией. Также, я думаю, уже, если не каждый, то достаточно многие столкнулись у нас с новыми видами нарушений. Это у нас нарушение правил применения ремней безопасности водителями и пассажирами, использование телефона водителем во время движения транспортного средства, движение транспортного средства без использования дневных ходовых огней или ближнего света фар.
0: А, кстати, что касается вообще территории нашей страны, насколько мне известно, есть еще регионы, в которых, причем это еще и соседние наши регионы, которые позволяют выявлять автомобили без страховки, без ОСАГО, кстати. Еще вот такой вид. И другие, я думаю, нарушения тоже уже поэтапно, системно будут включаться в работу системы «Паутина».
1: Да, достаточно во многих регионах внедрено гораздо более видов нарушений. Ну,
0: у нас пока так.
1: Да, у нас пока так.
0: Ну, друзья, на самом деле достаточно большое количество нарушений фиксирует система. И в прошлой нашей встрече мы просто ужасались от цифр. Наталья, давайте перейдем к статистике. Вот уже полные 5 месяцев позади, можно уже говорить о том, как сработала система на территории Карачаево-Черкесской Республики, какое количество нарушений было выявлено.
1: За 5 месяцев текущего года... Вообще, изначально хотелось бы отметить, что у нас на территории Карачаево-Черкесской Республики эксплуатируется 121 комплекс фотофиксации. Из них 118 стационарных комплексов у нас, это которые работают в автоматическом режиме, фиксируют несколько видов административных правонарушений. И 3 мобильных комплекса, которые в настоящее время у нас фиксируют превышение скорости.
0: Мобильные комплексы – это комплексы, которые вместе с экипажем ДПС перемещаются, да, и в зависимости от необходимости могут находиться на разных участках автомобильных дорог. А стационарные – те самые, которые вот установлены, обозначены соответствующими знаками и дорожными знаками, и разметкой. Ну и, в принципе, я уверена, что люди, которые часто по одной и той же дороге ездят, уже знают и понимают, где они находятся. Но, в принципе, любой водитель теоретически должен быть готов и понимать, что сейчас практически повсеместно ведется фиксация соблюдения правил дорожного движения. Итак, 118 у нас стационарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения и 3 мобильных, передвижных. Хорошо, дальше по количеству.
1: Так, за 5 месяцев 2026 года фотоматериалы об административных правонарушениях поступили из 108 комплексов фотофиксации должностными лицами центра. За 5 месяцев уже вынесено 283 255 постановлений.
0: 283 тысячи, друзья, 283 тысячи нарушений зафиксировала система только с начала этого года. Это колоссальные цифры, на мой взгляд. Ну, много нарушаем. Есть повод задуматься. Давайте продолжим.
1: Также в соответствии со статьей 32.5 КОАП на принудительное исполнение в территориальные органы Федеральной службы судебных приставов с использованием федеральной системы взаимодействия в электронном виде уже было направлено 43 612 административных правонарушений. За указанный период было рассмотрено и принято решение по 2116 обращениям и жалобам граждан. Далее, что непосредственно уже будет касаться у нас системы выявления, это было выявлено 661 лицо, это иностранные граждане. По иностранным гражданам были выставлены карточки в информационный центр для привлечения к административной ответственности. Направлено 175 запросов в регистрационные подразделения по территориальности по транспортным средствам, регистрация которых была прекращена по договору купли-продажи, по которым информация о федеральной информационной системе отсутствует. Данная процедура проводится с целью выявления исключения из участия в дорожном движении транспортных средств сотрудникам ежедневно при рассмотрении административных материалов.
0: То есть, получается, вот если простым языком выявлены случаи, да, их достаточно много, это не десятки, даже сотни уже, когда люди приобретают автомобиль, не регистрируют его в установленном порядке, продолжают ездить, надеясь на то, что они избежат штрафных санкций. То есть нарушают, не оформив на себя автомобиль, а штрафы начинают приходить либо бывшему владельцу, он, естественно, заявляет об этом. Ну и, собственно говоря, вот тогда такие грубые нарушения и выявляются. Вот как раз-таки система Паутина помогает выявить такие факты. То есть выявляются автомобили, которые должным образом не зарегистрированы в органах госавтоинспекции и, естественно, лихачат на таких автомобилях. Хорошо, отличный результат, мы продолжим.
1: Да, все верно. Данная работа, я считаю, что с помощью специального программного обеспечения «Паутина» достаточно организована на высоком уровне. На первичном этапе осуществляется выбраковка материалов по различным основаниям. Это может быть и прекращение регистрации, и управление транспортными средствами с подложными государственными регистрационными знаками. Это могут быть и лица, регистрация которых была признана в связи со смертью или государственный учет которых прекращен. Такие тоже исключаются из общей массы дорожного движения. Также транспортный средств, регистрация может прекращаться по различным причинам, не только вышеописанным. По этим основаниям работы также проводятся.
0: Угу. Ну и здесь, соответственно, санкции, наказания и меры будут совершенно другие. Да? Главное выявить такой факт и исключить такого нарушителя, такой автомобиль и владельца такого автомобиля или человека, который им управляет, из общего потока. Потому что это нарушение, это вне закона и, естественно, потенциально опасным. Давайте продолжим.
1: Да, так, за 5 месяцев 2026 года у нас было выявлено 679 фактов и направлено в территориальные органы МВД России на районном уровне для регистрации в КУСП установления лиц, управляющих транспортными средствами с подложными государственными регистрационными знаками.
0: 679 фактов, друзья. То есть, получается, целенаправленно, осознанно граждане устанавливают фиктивные знаки для того, чтобы что, ну, либо скрыться, либо не платить штрафы, а может быть, еще в более серьезных преступлениях и правонарушениях они планируют участвовать с использованием этого автомобиля. Поэтому, друзья, госавтоинспекция не дремлет. Порядка 700 таких нарушений с начала года уже было выявлено.
1: Также было выявлено 829 фактов под управлением транспортных средств, государственный учет которых прекращен по различным основаниям. Еще с помощью возможностей специального программного обеспечения «Паутина» на районном уровне, это отделами ГИБДД, уже было задержано 665 транспортных средств, государственный учет которых прекращен.
0: Серьезные результаты работы, друзья, да, давайте вот посмотрим, да, то есть удалось бы добиться таких серьезных результатов и пресечь такое количество правонарушений, если бы не современные цифровые возможности и технологии, да, это система «Паутина», о которой мы сегодня говорим, серьезный инструмент, который стоит на вооружении у госавтоинспекции, у МВД России, ну и в целом такая система, давайте будем честны и откровенны, помогает в расследовании даже серьезных уголовных преступлений, да, сегодня мы говорим об административных правонарушениях, да, за нарушение правил дорожного движения, но и в целом и общем вообще эта система достаточно часто используется, в том числе и для расследования и уточнения, да, каких-то фактов и обстоятельств других больших серьезных преступлений. Поэтому в целом для обеспечения общественного порядка, общественной безопасности система показала себя крайне положительно, и действительно ее внедрение было вполне оправдано. Ну и, соответственно, будет она меняться, совершенствоваться и дополняться различными аспектами. По цифрам, Наталья, что-то еще можем дополнить?
1: Да, еще можно дополнить по работе со злостными нарушителями. Хотелось бы сказать, что злостными нарушителями у нас признаются те лица, которые имеют более 50 неоплаченных административных правонарушений. Такая работа тоже проводится сотрудниками центра. Ежемесячно проводится анализ в отношении таких лиц. Сведения выставляют в раздел ориентировки, опять-таки для ориентирования экипажей и патрулей на районном уровне для привлечения и устранения из дорожного движения данных лиц. Так, у нас за указанный период на районном уровне было задержано 75 транспортных средств, принадлежащих 66 собственникам, которые не исполнили свои обязанности по уплате административных штрафов.
0: 50 нарушений, друзья, только задумайтесь. Давайте будем законопослушными гражданами, давайте не будем нарушать, ну и, собственно, тогда и цифры статистики будут ниже, и порядок на дорогах будет лучше. Ну, а госавтоинспекция продолжает системную, комплексную работу. Сегодня мы рассказываем о системе «Паутина», сегодня мы выяснили уже, какие достаточно серьезные результаты только в Карачаево-Черкесии. Напомним, что система работает по всей стране, и, насколько я понимаю, эта система единая, и, в принципе, уезжая из какого-то конкретного региона, да, регистрации, в котором зарегистрировано ваше транспортное средство, нельзя, точнее, стопроцентно можно быть уверенным, что дорожные полицейские в любом другом регионе, если у вас есть такие серьезные нарушения или подложные регистрационные знаки, или там более 50 неоплаченных штрафов, остановят, найдут и в соответствии с законом решение примут. Система общероссийская. Система, как я сказала выше, будет совершенствоваться. совершенствоваться и в первую очередь расширяться за счет новых комплексов фиксации правонарушений. Что по комплексам? Давайте по ним немножечко поговорим. Последние нововведения, да, это прошлый год, если не ошибаюсь, когда вводились новые комплексы, которые фиксируют новые виды нарушений. Большой общественный резонанс, обсуждали, говорили. Но прошло время, и, в принципе, все мы привыкли, и, знаете, что показывает практика, стали гораздо дисциплинированнее. Пристегиваемся, включаем ходовые огни, когда трогаемся, пропускаем пешеходов, не говорим по телефону. Наталья, расскажите, пожалуйста, как вообще электроника, да, скажем так, просто цифровое устройство может понять, пропустил пешехода водитель или нет, да, вот для меня, например, пока это очень непонятно. Как фиксируется такое нарушение?
1: Ну, во-первых, при каждом таком случае просматривается не только фотоматериал, еще имеется и видеоматериал, который позволяет более детально, более точно установить все обстоятельства дела, посмотреть сам факт совершения с, ну, грубо говоря, с самого начала.
0: То есть кто этим занимается? Сотрудники центра, которые вы представляете? Да. То есть вы ежедневно смотрите вот это увлекательное кино. Увлекательные фотографии, увлекательное кино. Поэтому, друзья, имейте в виду не только фотофиксация, но и видеофиксация. Видеоматериалы для установления обстоятельств и уточнения тоже просматриваются.
1: Да, все верно. И сразу же устанавливается факт наступления пешехода на разметку, которая у нас обозначается пешеходным знаком, пешеходный переход, и правонарушение считается совершенным именно с начала, когда пешеход наступил даже одной ногой на данную линию разметки.
0: То есть даже если он еще прям не вышел на проезжую часть, но наступил на линию разметки пешеходного перехода, уже мы должны остановиться и пропустить. И, кстати, вот много говорят, в том числе и в прессе, в социальных сетях обсуждают тот факт и прецедент, да, Верховный суд нашей страны вынес уточняющее решение, да, когда можно трогаться, да, много было дел, которые обжаловали в высших инстанциях и так далее, то есть главный суд нашей страны вынес четкое постановление о том, что трогаться можно только тогда, когда пешеход полностью завершил переход дороги и ушел с разметки, то есть вышел на тротуар. Это важное уточнение и дополнение, то есть обычно как происходит на практике. Пешеход пошел, машины остановились, одну полосу прошел, и уже эта полоса начинает трогаться, получается. Пешеход еще идет, собственно говоря, ну, скажем так, пересекает другую полосу для движения, но этот поток уже поехал. Ну и здесь всякое может случиться на дороге. Может быть, пешеходу придется вернуться назад, отступить, да, если его не пропустили и так далее. Сейчас уже четко. То есть пешеход наступил, то есть только ступил на разметку, пешеходный переход, он уже считается в приоритете. Пропускаем и начинаем движение только тогда, когда пешеход полностью переходит всю дорогу и выходит на тротуар. Я права?
1: Да, все верно.
0: Давайте это помнить.
1: Давайте обсудим следующий вид нарушения. Это у нас нарушение правил применения ремней безопасности водителям и пассажирами. Здесь тоже может иметься как фото, так и видеоматериал. Каждый просматривается, как я уже говорила, индивидуально. И хочется здесь отметить, что лицо, которое управляет транспортным средством, и даже если пристегнуло себя, то есть водитель несет ответственность также за своего пассажира. Он обязан перевозить пассажира в своем транспортном средстве с пристегнутым ремнем безопасности.
0: То есть водитель обязан напомнить: пристегнись. Если будет зафиксировано нарушение, естественно, не пассажиру оно придет. Система не понимает, да, кто пассажир, не идентифицирует ее. Ну, хотя, если надо, можно и так. Штраф придет владельцу транспортного средства. Может быть, даже не водителю, а именно владельцу транспортного средства.
1: Да, у нас так определено кодексом, статьей 261, что ответственность по фотофиксации у нас предусмотрена только в отношении собственников транспортных средств. Да. Если обсуждать следующий вид нарушения, это у нас использование телефона водителем во время движения транспортного средства. Тут хотелось бы отметить, что даже если в машине имеется техническое устройство, которое позволяет удерживать телефон, однако руки водителя находятся не на руле, а находятся на телефоне в этот момент, то есть он все равно что-то читает, что-то смотрит в телефоне.
0: Перелистывает, отвечает.
1: Да. Угу. Это будет все равно считаться нарушением. Руки водителя должны быть строго на руле, или же, если кто-то привык управлять одной рукой или что-то подобное, камера все равно будет фиксировать применения телефона.
0: Угу. То есть здесь тоже фото и видеофиксация, друзья. Поэтому, ну, я всегда говорила и продолжу говорить, да, но нет, наверное, таких неотложных дел, которые не подождут одну минуту, пока вы остановитесь, припаркуетесь, ответите на звонок или на сообщение, ну и, собственно говоря, либо используйте гарнитуру и другие технические устройства, которые позволяют беседовать без рук, что называется. Ваши руки должны быть на руле и на коробке передач. Больше никаких других моментов. Ну, поправить зеркало заднего вида вы можете еще. Никаких других предметов трогать во время движения водитель не должен и не может. Хорошо, мы поговорили про ремни, про телефоны, ходовые огни.
1: Да, езда без ходовых огней у нас предусмотрена статьей 12.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Тут хотелось бы отметить, что дневными ходовыми огнями у нас признаются те световые элементы, которые были заложены в машине от завода-изготовителя. Все самостоятельно установленные светодиодные ленты, какие-то другие приспособления, которые, как кажется, собственнику или водителю транспортного средства будут просто заметны на дороге, они не подходят. Это будет все равно вид нарушения. Также можно использовать у нас и противотуманные фары. Ну, то есть здесь законодатель нам четко определил альтернативу. Если, допустим, в транспортном средстве от завода-изготовителя дневные ходовые огни у нас не предусмотрены, мы обязательно включаем или противотуманные фары, или ближний свет фар. Сейчас у нас достаточно высокая тенденция при разборе данного вида нарушений, что водитель включает габаритные огни, потом обращаются к нам с заявлением и указывают то, что у них был включен свет. Такой вид света, как габаритные огни, тоже не подходит. Габаритные огни у нас служат только для обозначения транспортного средства в темное время суток. Соответственно, все равно будет приходить штраф. Должны быть использованы строго дневные ходовые огни, ближний свет или противотуманные фары.
0: Ну что, друзья, мы теперь просветились, мы грамотные, но все-таки, Наталья, давайте вот на чистоту. Технические средства, есть технические средства. Бывают ошибки, бывают недоразумения, либо гражданин не согласен с вынесенным в отношении него постановлением. Бывают разные ситуации, да, никто не застрахован, и техника дает тоже сбои. Вот если я, как гражданин, считаю, что меня оштрафовали за какое-то нарушение, которого я не совершала, могу ли я обжаловать такое решение и доказать свою невиновность?
1: Да, конечно, главой 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях у нас предусмотрено обжалование постановлений по делам об административных правонарушениях. То есть каждый гражданин, который хочет получить разъяснение, не согласен с постановлением или другие иные подобные ситуации, может обратиться в центр фотофиксации и получить обоснованный ответ. Обжаловать постановление у нас можно двумя способами. В случае, если имеется личный кабинет государственных и муниципальных услуг, для того, чтобы обжаловать постановление, нужно иметь авторизованную учетную запись в личном кабинете. Это выполнить достаточно просто, можно не приходить в центр, просто дистанционно составить текст обращения, изложить все факты или доводы, которые хочется уточнить, выяснить, обжаловать и тому подобное. И второй способ у нас также остается у нас, это обжалование с помощью почтовых услуг. То есть, если нет авторизованной записи на госуслугах, можно изложить все свои мысли, все свои пожелания в обычном формате, с помощью почтовой связи направить нам в адрес. Эти обращения также рассматриваются и направляется законный и обоснованный ответ заявителя.
0: Скажите, пожалуйста, бывают ли случаи, когда действительно граждане доказывают, что постановление было вынесено техникой ошибочно?
1: Естественно, такие случаи имеются, но их совершенно небольшой процент, так как комплексы имеют достаточно высокую четкость, у них достаточно высокое качество фотографии, что четко позволяет определить вид нарушения. Также в случае сомнений у системы Паутина есть такой способ, как просмотр проездов транспортных средств. То есть можно увидеть маршрут любого транспортного средства на территории Карачаево-Черкесской Республики за весь день. Это тоже позволяет более объективно подходить к рассмотрению обращений граждан и выносить обоснованные решения.
0: Вот как интересно, слушайте. Ну вот я когда выше говорила о том, что система Паутина помогает расследовать и уголовные, да, правонарушения, преступления, вот как раз об этих возможностях я и говорила. То есть есть возможность отследить маршрут, как, где, когда, кто проезжал и так далее, и так далее. Здесь тоже еще один только большой плюс. Хорошо, по срокам обжалования нужно ли соблюсти какие-то сроки? Потому что везде при подаче различных заявлений в государственные органы у нас есть сроки, в которые надо уложиться. В какие сроки можно обжаловать?
1: Да, конечно, также главой 30 предусмотрен срок обжалования постановлений. Это у нас 10 дней с даты вручения постановления. И обращение потом подлежит рассмотрению в случае, если это жалоба на постановление, которое требует отмены постановления или не отмены постановления, оно должно быть рассмотрено также в течение 10 дней.
0: И должно... Это рабочих или просто календарные дни считаются?
1: Это рабочих.
0: Угу, хорошо, 10 дней.
1: 10, угу. Да. В течение 10 дней. Если же это какая-то просьба, какой-то запрос разъяснительного характера, что-то такое, то это рассматривается в порядке 59-го федерального закона о рассмотрении обращений граждан, и тут уже установлен срок 30 дней.
0: Ну что, друзья, успевайте, и если вы все-таки нарушили, давайте помнить, что есть сроки уплаты административных штрафов в области дорожного движения. И продолжается уже, конечно, не такая большая скидка по отдельным видам штрафов, но, тем не менее, еще сохраняется. Да? Давайте напомним, что в течение многих лет, да, государство было достаточно лояльным к нарушителям, мы могли уплачивать серьезной скидкой ряд штрафов в области дорожного движения. Сейчас уже поменьше. Наталья, давайте напомним, какие сейчас есть возможности и сроки погашения задолженности по автомобильным штрафам, ну, вот, простым языком говоря.
1: Это также у нас регулирует Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Это регулирует у нас статья 32.2 Кодекса. Административный штраф должен быть уплачен не позднее 30 дней со дня вынесения постановления о назначении административного штрафа в размере 75% от суммы наложенного штрафа. Так, в случае, если копия постановления о назначении административного штрафа, направленная лицу, привлеченному к административной ответственности, по почте, заказным почтовым отправлением поступила в его адрес после течения 30 дней, указанный срок может быть восстановлен должностным лицом или органом, вынесшим постановление. Но так как у нас, хотелось бы тут сразу отметить, что это... исключительные случаи, очень исключительные, потому что сейчас у нас постановление правительства предусматривает направление в электронном виде постановления по делам об административных правонарушениях в личные кабинеты государственных и муниципальных услуг. Сейчас у достаточно многих лиц есть госуслуги, и при входе в личный кабинет госуслуг административное правонарушение считается у нас врученным.
0: Поэтому, друзья, вот электронные сервисы, они все-таки показали и доказали свое удобство и скорость. Поэтому у кого еще нет, заводим личный кабинет на госуслугах, у кого есть, подключаем уведомления. Как только штраф пришел, мы это увидели, оплачиваем, соблюдаем сроки и получаем скидки. Ну, а лучше вообще не нарушать, и тогда не будет у вас лишних финансовых трат. Еще буквально 2 минуты, Наталья, у нас есть. Хочется вспомнить о том, что вопросом безопасности дорожного движения уделяется серьезное внимание на государственном уровне, на региональном уровне. И вот вопросам безопасности дорожного движения большое внимание уделил и глава нашего региона в ходе недавнего доклада послания. И он сказал, что планируется усиливать эту планомерную работу. Правительство подключается к деятельности МВД, госавтоинспекции в этой сфере и другие органы и системы. Ну и, кстати, была вот одна такая сказана фраза, что планируется до 2030 года количество камер фото-видеофиксации значит, и объектов, включенных в систему паутина на территории нашей республики, должно увеличиться к 30-му году до 200. Сейчас 121 камера, к 30-му году до 200. Вот такой вот прогноз. А как будут выбираться места, где будут ставить камеры? Да, о количестве, может быть, там в количестве будет какая-то разница. Где будут ставить новые комплексы фото-видеофиксации? Граждан всегда этот вопрос волнует. Кто это решает?
1: Тут хотелось бы отметить, что это достаточно трудоемкий процесс вообще по установке специальных технических средств. Это не происходит от того, что
0: кто-то захотел, да, или решил, что вот здесь.
1: Кому-то где-то захотелось установить комплекс, и он там появился. Нет, эти действия строго регулируются у нас федеральным законом. Это у нас федеральный закон 258, внесение изменений в федеральный закон об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации. Так, согласно положениям этого федерального закона, изначально проводится анализ дорожно-транспортных происшествий, устанавливаются места и очаги аварийности. На основе только проведенного анализа предполагаемое место установки признается потенциальным очагом аварийности или наиболее опасным очагом. Далее место установки специального технического средства уже согласовывается у нас с собственником дороги или уполномоченным органом исполнительной власти. Только после проведения всех этих вышеописанных мероприятий специальное техническое средство может быть установлено.
0: Ну что, друзья, вот такая вот система. Камеры видеонаблюдения появляются не зря и не на любом месте, а только в тех местах, где часто нарушают, где есть действительно большой поток автомобилей, нарушений, повторяющихся нарушений. Поэтому мы все должны понимать, что все это устроено и работает только для того, чтобы обеспечить безопасность нашу с вами на дорогах, всех участников дорожного движения. Всем безопасных путешествий и до новых радиовстреч. До свидания.
2: Службу в Черкесске 265-888. 265-888. Реклама на 104,5.
3: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
4: Я все знаю! Ты убил его!
3: Нет, Люк. Я...
5: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: Нет!
6: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
8: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
9: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: «Пробки 5».
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» — информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на «Этажи.ком».
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, а в эфире новый выпуск радиопередачи «Моя Республика». Этот радиоцикл посвящен духовным и культурным традициям народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я начну рассказ об устном народном творчестве народов Карачаево-Черкесии. Одной из составных частей традиционной духовной культуры является устное народное творчество, представленное различными фольклорными жанрами. Устное поэтическое творчество народов Карачая и Черкесии было высоко развито. Оно отличалось богатством тематики и большим разнообразием жанров. У горцев бытовали многочисленные сказания о нартах, сказки, пословицы, поговорки, загадки, здравицы и песни. В них с исключительной яркостью отразились основные периоды истории, общественного развития, быта горцев. Увековечивались многие важнейшие исторические события и имена героев, боровшихся против угнетателей и иноземных захватчиков. В устном народном творчестве особое место занимал героический нартский эпос, который создавался с древнейших времен в течение многих веков. Наряду с другими народами Северного Кавказа, карачаевцы, черкесы, а также абазины участвовали в создании нартского эпоса, в котором отразились их национальные особенности. Нартский эпос – важнейший источник познания прошлого, создавших его народов, их образа жизни, материального и культурного быта, психологии, мировоззрения. Эпос стал сводом народной мудрости, нравственных правил и обычаев народов. Нартский эпос на преданиях о прошлом и событиях настоящего учил, как надо жить. У карачаевцев, черкесов и абазин многие нартские герои, как Сосрука, Сатанай, Батрас, Юрюзмек и некоторые второстепенные богатыри, общие. Вместе с тем, отдельные персонажи, например, Адиюх, Меличипчу, встречаются только в черкесских нартских сказаниях. Их нет в карачаевских. И наоборот, таких героев карачаевского нартского эпоса, как Алауган, Схутрук, Сибилчи, Гилях-Сыртан, нет в черкесских и абазинских сказаниях. Самый древний пласт о сотворении земли – Кайнар, появление первого человека на земле, появление неба и светил, подробности исчезновения нартов, Сатанай-Биче сохранились в карачаево-балкарском народном эпосе. Различны и мотивы, побуждающие героев совершать одинаковые поступки. Например, нарт Сосрука в черкесских сказаниях вступает в единоборство с великаном, чтобы похитить для людей огонь и вернуть им семена проса, украденные чудовищем, а в карачаевских же, чтобы освободить народ от эмигена, великана. Нартский эпос, будучи продуктом многих поколений, отразил в художественной форме древнейшие этапы горского общества, а в дальнейшем пополнялся новыми сказаниями, в которых нашли свое отражение более поздние периоды истории народов. В нем органически переплетались разные общественные уклады жизни, матриархат, патриархально-феодальный строй. По нартским сказаниям можно судить о роде занятий народов, создававших их. Так в сказаниях большое место уделяется скотоводству, в более поздних – земледелию и коневодству. В нартских сказаниях герои часто встречаются с пастухом, который пасет многочисленные отары овец, которые принадлежали отдельным нартам. Сказания о нартах группируются в несколько циклов вокруг отдельных образов. В черкесских и абазинских наиболее законченным и полным является цикл сказаний о Сосрука, в карачаевских – об Юрюзмеке. Юрюзмек, занимающий одно из главных мест в карачаевских нартских сказаниях, борется против многочисленных врагов, освобождает народ. За свой героический подвиг он становится главою нартов, женится на мудрой Сатанай-Биче. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом выпуске. Еще больше о культуре и традициях народов Карачаева-Черкесии в наших ближайших радиовыпусках. До новых встреч!

Доброго дня, дорогие любимые радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧРФМ. Меня зовут Анна Гончарова. Добро пожаловать в большой информационный час. Здесь мы знакомимся с новостями, узнаем, что важного и интересного происходит в регионе, с нашими земляками за пределами республики и, конечно же, какие важные решения предпринимаются в регионе для того, чтобы мы поэтапно шли к своему развитию. Что и происходит, собственно говоря. Друзья, будем делиться новостями. Будем беседовать с экспертом в эфирной студии по актуальной теме. Давайте начнем, что важного в регионе происходило в эти дни, летние, прекрасные, в последние часы. Расскажу прямо сейчас. Итак, друзья, премьер-министр Карачаева-Черкесии Мурат Аргунов провел заседание рабочей группы по стабилизации ситуации на топливном рынке. Группа была создана по поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова. Участие в совещании принимали члены правительства, руководитель управления антимонопольной службы в регионе и представители сетевых автозаправочных станций. Рассмотрели вопросы функционирования АЗС и сетевых и частных. Особое внимание уделили постоянной работе с вертикальной интегрированными нефтяными компаниями по оптовым закупкам. Это позволит поддерживать необходимый объем запаса нефтепродуктов. Отмечено, что сбоев в работе общественного транспорта, экспертных, экстренных, коммунальных служб, а также с транспортом социальных учреждений и предприятий не зафиксировано. Все жизнеобеспечивающие службы и организации получают топливо в приоритетном порядке. По итогам встречи председатель правительства дал ряд поручений, они касаются усиления мониторинга топливного рынка и координации действий всех заинтересованных структур. Главам муниципалитетов рекомендовано обратить внимание на создание удобств для водителей, включая обеспечение их водой. Основная задача – оперативно реагировать на любые изменения ситуации. Наши земляки и волонтеры Северокавказской государственной академии стали лауреатами премии Общероссийского народного фронта «Все для победы». В мероприятии принял участие президент России Владимир Путин. От лица коллектива СКГА награду получил заместитель директора мединститута Эльдар Качкаров. Очень приятно, что нашу молодежь в лице волонтеров СКГА отметили высокой наградой за вклад в организацию гуманитарной помощи жителям новых регионов и семьям участников специальной военной операции, отметил глава нашей республики Рашид Тимрезов сегодня в МАКС. Он напомнил, что с первых месяцев СВО на базе Академии работает волонтерский центр помощи военнослужащим. Более 350 студентов-медиков не раз выезжали на 2 недели в военные госпитали Министерства обороны в Ростов-на-Дону, чтобы поддержать старших коллег и оказать практическую помощь в лечении наших бойцов. Также с начала СВО Академия передала более 80 тонн гуманитарного груза, а швейная лаборатория вуза и вовсе перестроилась под нужды фронта. Глава региона отметил, что искренне гордится нашими ребятами-волонтерами. И в Карачаево-Черкесии множество добровольческих объединений и волонтеров, которые помогают фронту. Низкий поклон каждому, кто сегодня вкладывает частичку своей души ради общего дела, для помощи нашим военнослужащим в зоне СВО и поддержания их боевого духа. Благодаря вам, миллионам таких же неравнодушных людей по всей стране. Бойцы знают, что они не одни, их поддерживает вся Россия, отметил глава Карачаева-Черкесии. Тем временем в больницы нашего региона поступила 61 единица медицинского оборудования для реабилитации. Эта работа ведется в рамках реализации федеральной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Это часть нацпроекта «Продолжительная активная жизнь». Оборудование уже введено в эксплуатацию в 4 центральных районных больницах республики – Малокарачаевской, Усть-Джигутинской, Урупской и Хабесской. Велоэргометр, тренажер, интерактивный реабилитационный для функционального терапии, система очистки дыхательных путей, беговые дорожки и другое современное реабилитационное оборудование позволят существенно расширить спектр восстановительных процедур, сделать медицинскую реабилитацию более доступной жителям каждого из районов. Системная работа по укреплению материально-технической базы здравоохранения продолжается.
Карачаево-Черкесия в числе лидеров по росту малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях. По данным корпорации малого и среднего предпринимательства, за последний год количество малых и средних предприятий в приоритетных сферах экономики в республике выросло на 17%. По этому показателю Карачаево-Черкесия разделила второе место среди регионов России вместе с Ингушетией. Поддержка предпринимателей Карачаево-Черкесии ведется в рамках реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», который создает условия для развития малого и среднего бизнеса, запуска новых проектов и повышения инвестиционной привлекательности нашего региона. Всесезонный курорт Архыз станет площадкой проведения этапа чемпионата России по ралли. Четвертый этап «Татнефть» чемпионата России «Кавказ-2026» пройдет 24 и 25 июля и соберет в Архызе сильнейших автогонщиков страны. Им предстоит преодолеть 125 километров скоростной дистанции, разделенной на 9 спецучастков, большинство из которых будут использоваться впервые. Один из самых зрелищных отрезков маршрута пройдет по горнолыжному склону курорта. 24 июля пройдет торжественное открытие соревнований, презентация экипажей и спортивных автомобилей, концертная программа, мастер-классы, автограф и фотосессия. А победителей и призеров ралли определят уже по итогам заездов, которые пройдут 25 июля в Архызе. Более 80 тысяч цветов украсят аллеи по улице Даватора в Черкесске. Специалисты Зеленстроя пропалывают клумбы, готовят грунт и выравнивают площадки под посадки. Здесь появится 83 тысячи катарантусов и колиусов. Но всего в этом году в республиканской столице запланировано высадить более 500 000 цветов. С начала года специалисты уже выполнили рассадку свыше 200 тысяч растений. Друзья, ну и очень мимимишная, милая новость. В Карачаево-Черкесии на свет появились сразу 5 лилигрят. Это детеныши лигра, гибрида льва и тигрицы. Прежде ни в одном парке мира не рождалось столько редких детенышей за один раз. Сейчас очаровательные малыши находятся рядом с матерью, кормятся, набирают вес и готовятся покорять гостей парка. А находятся они в долине тигров в Архызе. Друзья, и в завершении дайджеста о погоде. В Карачаево-Черкесии объявлено штормовое предупреждение. В период с 14 по 15 июля оно будет действовать. Ожидается комплекс метеоявлений, сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, сильным ветром до 20-25 метров в секунду. На реках возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. В горах сход сели малого объема. В связи с прогнозом, Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесской республике рекомендует населению быть бдительными, осторожными, соблюдать основные правила безопасности. Будьте осторожны при нахождении на улице, старайтесь не приближаться к деревьям, а также различным сооружениям повышенного риска. Обходите рекламные щиты, ветхие строения и легко возводимые конструкции. Водителям рекомендовано по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в непогоду и соблюдать скоростной режим. Ну а в горах рекомендуется быть осторожными, следить за прогнозом погоды, так как условия могут быстро меняться. Друзья, вот такой прогноз погоды уготовил нам сегодня вторник, 14 июля. Впереди у нас беседа, но пока давайте немного передохнем и послушаем нашу любимую, замечательную, заслуженную артистку республики Аминат Напшеву.

0: Друзья, мы желаем всем приятного лета, чтобы оно оставило только приятные эмоции, воспоминания о хорошем отдыхе, о ярких путешествиях, о ярких впечатлениях. Ну и, конечно же, очень хочется, чтобы ваш отдых не был омрачен происшествиями. Важная составляющая летнего досуга – это, конечно же, отдых у воды, на воде, как хотите, так и называйте. С наступлением тепла люди, конечно же, тянутся к водоемам, к прохладе. Ну и купальный сезон, соответственно, достаточно короткий, поэтому хочется успеть взять от лета все. Вопросы безопасности купального сезона, безопасности людей, туристов в том числе, может быть, ну и детей, конечно же, в первую очередь мы будем сегодня обсуждать. В нашей эфирной студии специалист, это государственный инспектор Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике Аслан Кемов. Здравствуйте, Аслан.
1: Здравствуйте, Анна.
0: Ну что, можно уже смело сказать, июнь, собственно говоря, всегда начинает, открывает купальный сезон. Уже сейчас купальный сезон, можно сказать, что открыт? Ну, наверное, какой-то официальной церемонии нет, но потеплело, и люди все-таки уже, наверное, купаются.
1: Да, купальный сезон на территории Карачаево-Черкесской Республики открывается с 1 июня. А в горных районах республики начинается со второй декады июня. Это связано с климатическими особенностями горных районов. И купальный сезон, как правило, проходит до середины сентября, до конца сентября, в зависимости от температурных погодных условий.
0: Но в этом году такое затяжная весна была, и вот теплые деньки только-только начались, поэтому немножечко тоже сместился. Как будет дальше, мы посмотрим. Но, собственно говоря, уже можно смело сказать, что купальный сезон на территории Карачаево-Черкесии открыт, люди потянулись к водоемам. Давайте поговорим о том, какие работы со стороны МЧС России по обеспечению безопасности проведения этого сезона купального были проведены, может быть, уже с детьми какая-то работа была проведена к этому моменту?
1: Да, конечно, ежегодно с начала июня пришкольные детские лагеря, которые расположены в городе Черкесске, в близлежащих населенных пунктах, районах, приближенных к городу Черкесску, дети каждый день практически с начала июня приходят к нам, мы находимся вместе с РГБУ, Карачаево-Черкесская аварийно-спасательная служба в одном помещении, в одном дворе. Все знают, это спасательная станция на Зеленом острове. И мы проводим ежедневно с детьми, рассказываем их о правилах безопасного поведения на воде в летний период, в купальный период. Спасатели демонстрируют им спасательное оборудование, рассказывают о правилах безопасности. Мы, сотрудники МЧС, тоже рассказываем о правилах безопасного поведения. Наглядно демонстрируем спецтехнику и раздаем памятки, буклеты. И вот на мой взгляд, вот в глазах детей видно, что им это интересно, и они запоминают для того, чтобы избежать каких-то несчастных случаев, несчастных происшествий на воде. То есть это на регулярной основе мы проводим круглый год, это в летний период, правила безопасного поведения на воде в летний период, в зимний период это правила безопасного нахождение на льду. Вот такие вопросы, конечно, каждый раз мы работаем.
0: То есть получается вот такая системная работа по воспитанию будущих взрослых граждан нашей страны с детства начинается. А вот что со взрослыми, скажите, пожалуйста? Мы вот взрослые часто бываем беспечны. Какими средствами, да, доносится информация, освежается эта информация, что все-таки вода хорошо, приятно, отдых, но не стоит забывать о безопасности. Но вот одно из таких средств – это выступление в средствах массовой информации. Кстати, вот радио, телевизион, эфиры, публикации в газетах тоже наверняка помогают вот, распространению этих важных, полезных знаний. А вот непосредственно, да, со взрослыми, лицом к лицу, какая-то работа проводится?
1: Да, конечно, со взрослыми тоже проводится такая работа. Мы периодически встречаемся с взрослыми. Это в трудовых коллективах, в организациях, на предприятиях, в госучреждениях. Встречаемся и рассказываем взрослым, как и детям, о правилах безопасного поведения на воде в летний период и правила безопасного поведения на льду в зимний период. Хотя, казалось бы, взрослым зачем рассказывать такие элементарные, очевидные вещи, но, к сожалению, очень многие у нас относятся к своему здоровью, к своей жизни беспечно, пренебрегают элементарными правилами, и в результате это выливается в несчастные случаи.
0: Вот вы общаетесь непосредственно, да, с людьми, да, скажем так, разного возраста. А какие заблуждения, вот самые такие яркие и очевидные, озвучивают люди в ходе таких встреч, бесед, да? Чего они не знают и где ошибаются?
1: Да, конечно, многие люди, как говорится, у каждого своя правда, каждый начинает рассказывать такие заблуждения свои. Ну, можно, наверное, выделить три таких основных заблуждения, которые люди вот ссылаются и говорят, что это безопасно. Ну, первое такое заблуждение – это купание в необорудованных местах безопасно. Многие считают, что если место знакомо или оно популярно, то, соответственно, оно безопасно. Однако в таких водоемах, не проверенных водоемах, не оборудованных купальных местах, соответственно, могут быть скрытые опасности. Под водой это сильное течение, глубокие ямы, водовороты, захламленное дно, густые водоросли, коряги, холодные ключи. К тому же вот таких так называемых диких пляжах обычно нет спасателя, нет медицинского работника, и в случае чего никто не сможет оказать помощь. Это вот одно заблуждение. Второе заблуждение, что многие считают, что если человек умеет плавать, значит, с ним ничего не случится. Это абсолютно не так. Многие люди тонут не из-за того, что они не могут плавать, а из-за того, что пренебрегают элементарными правилами безопасности. И плюс еще у них случается стрессовая ситуация, паника. И паника – это полбеды. И, соответственно, тоже такое второе заблуждение.
0: То есть люди говорят о том, что я умею плавать, мне эта ваша информация, собственно, не нужна. Я умею плавать, переплывал Зеленый остров туда-обратно два раза. Я вот или в секции занимался, мне вообще эти ваши правила безопасности не нужны.
1: Да, все.
0: Но бассейн и, например, речка, да, или озеро какое-то горное, это совсем разные вещи.
1: Конечно, да, вы правильно говорите. Многие сидят, слушая, потом смотрят телевизор, думают, ну, это для меня не актуально, мне это не интересно, мне это не грозит, меня это не касается. А потом узнают, что где-то кто-то, чей-то знакомый, чей-то сосед, чей-то близкий, отец, может, не знаю, родственник, утонули таким образом. И, как говорится, беда может подкрасться совсем, как говорится, откуда не ждали.
0: Но ежегодная статистика показывает, конечно же, очень нерадостные цифры, да, ежегодно в водоемах нашей республики и других регионов нашей страны гибнут люди, и порой, когда вот специалисты озвучивают причины, ну, самые нелепые бывают, да, то есть какое-то странное стечение обстоятельств, нетрезвое состояние, да, я думаю, что вы подтвердите, наверное, одна из самых таких серьезных причин гибели на воде, да, вот когда люди в нетрезвом состоянии решают купаться. Кто бы мог подумать, на самом деле вода не прощает вот таких даже простых и мелких оплошностей и погрешностей.
1: Да, конечно, когда человек купается в состоянии алкогольного опьянения, это, конечно, большой риск. И, к сожалению, да, многие тонут в состоянии алкогольного опьянения. Определенное количество от общего.
0: Процент такой людей серьезный.
1: Ну, да.
0: Давайте вернемся к заблуждениям. Да? Что еще говорят люди вот на таких встречах, чего они не знают или в чем ошибаются вот, относительно безопасности?
1: Да, прыжки в воду с берегов, с каких-то мостов, с откосов. Они считают, что это безопасно, но каждый человек понимает, что под водой могут находиться какие-то скрытые конструкции, это может какие-то железные, бетонные арматуры, кирпичи, любой какой-то бытовой мусор, коряги, все
0: камни,
1: что угодно, битое
0: тина,
1: стекло, да, камни, большие валуны. Вы, если не знаете место, вы не знаете, что может находиться под водой. Соответственно, это очень рискованно прыгать в незнакомом месте.
0: А вот в наших горных реках, там вообще, да, если ты в прошлом году здесь купался, все было хорошо, да даже на прошлой неделе купался, здесь было все хорошо, через день может быть совсем все иначе, да, то есть горное течение, оно передвигает вот эти вот массы, камни, глину, песок и так далее, то есть дно и рельеф речки, да, может меняться вообще в течение нескольких часов.
1: Да, конечно, дно, рельеф могут поменяться в течение небольшого короткого промежутка времени, и вам будет казаться, что это вам знакомое место, оно безопасно, А потом через какое-то время пришли, допустим, через неделю, а там уже совсем по-другому.
0: Тем более вот сейчас была достаточно дождливая весна, да, конец весны, май, обильные дожди были, да, все мы видели, какие полноводные реки были у нас в регионе, и русла совершенно поменялись, да, те места, в которых вы в прошлом году купались и отдыхали, и думаете, что знали все прекрасно, в этом году они уже совсем другими будут. Ну что, друзья, вот такие известные распространенные заблуждения. Давайте будем критично смотреть на ситуацию. Ну вот все-таки люди решили искупаться, окунуться, отдохнуть у воды. При входе в воду дать какие-то рекомендации, на что обратить внимание, да, хотя бы как визуально оценить, безопасное место или нет. Есть ли вот такие признаки, которые могут предостеречь от беды на воде?
1: Да, конечно, есть элементарные, тоже скажу вам, признаки, по которым можно определить, например, где нельзя купаться. Но в первую очередь я скажу, что нужно купаться только в специально отведенных местах, проверенных местах, то есть на оборудованных пляжах. Конечно, тут есть и цвет, и мутность воды. Конечно, первое, на что нужно обратить внимание. Мутная, слишком темная или коричневая вода может указывать на застой воды, на загрязнение, присутствие каких-то частиц, ржавчины, химических веществ. Цветение воды, например, из-за размножения сине-зеленых водорослей. Опасно, такие микроорганизмы выделяют также токсины, которые могут вызвать кожные высыпания, зуд, а при попадании в желудок и отравление.
0: То есть смотрим на прозрачность,
1: конечно,
0: воды.
1: Да, также и запах, может быть, воды. Запах неприятный, болотный, такой тухлый запах. Это тоже тревожный сигнал, указывающий на наличие органических веществ вот в данном месте. Наличие загрязнения на берегу. Если вы видите загрязнение на берегу, остатки, может быть, это пикников, какие-то пивные бутылки, мусор бытовой же, отходы. Это тоже признак загрязнения воды. Они также могут и попадать в воду, и находиться в воде, соответственно. Конечно. Поведение животных, птиц. Могут быть животные, крупнорогатый скот там заходить.

0: экологические вопросы, это не шутки. Резерв природы, он, конечно же, истощается. Ну, просто подумайте, да, что вот в 10 метрах или в 100 метрах ниже по течению могут купаться дети, ваши же знакомые, родные, близкие и так далее. Поэтому давайте с уважением относиться друг к другу и к окружающей среде. Ну что, вот такие важные признаки оценить водоем, да, в котором вы собрались купаться. Есть ли еще какие-то такие признаки? Ну и, наверное, очевидные, да, если уже что-то торчит, да, какие-то коряги есть, так тоже лучше не купаться.
1: Также нужно обратить внимание, если есть таблички «Купание запрещено». Их наличие, «Купание запрещено», это уже серьезный такой сигнал о загрязнении воды. И игнорировать такие предупреждения нельзя.
0: Наверное, один из самых частых вопросов, который беспокоит купальщиков, да, особенно родителей, вот надувные средства, круги, нарукавники, матрасы, они безопасны или нет? Да? Часто мы доверяем вот этим средствам жизнь самого дорогого, да, наших детей, да и взрослые часто, да, используют такие средства при купании. Можно ли полностью доверяться вот таким средствам, матрасам, нарукавникам, жилетам, кругам, плотикам, сабвордам, вот все, что сейчас есть, огромное количество таких гаджетов, скажем, для купания. Есть ли здесь опасности?
1: Ну, я вам расскажу так подробнее по каждому средству, подручному средству. Конечно, простые вот такие поддерживающие простые плавсредства, такие как нарукавники, надувные круги, матрасы, спасательные жилеты, они могут сыграть решающую роль в вашей безопасности. Насколько полно доверять или нет, это тоже такой риторический вопрос, конечно. Вот скажу так, обычно вот нарукавники используют дети. При купании дети используют нарукавники, когда их родители учат плавать. Нарукавники, тут опасность какая? Нарукавники могут вылететь из руки при например,
0: нырянии. То есть ребенок нырнул, воду, на рукавнике,
1: да,
0: слетели.
1: Да, в воду, на рукавнике могут слететь, соответственно. И насколько надежно, уже решать вам. При погружении они могут также слететь.
0: А надувные средства, они там могут лопнуть, да?
1: Да, надувные
0: в самый неподходящий
1: средства,
0: момент.
1: Например, если взять камеры или же матрасы, если вы используете камеру надувную, матрас, легли и поплыли. Если мы представим с вами, если большой какой-то водоем, озеро или на море, соответственно, где-то что-то продырявится, начинает спускать воздух, и, соответственно, это уже представляет угрозу, если человек недостаточно умеет плавать, и он только
0: или,
1: полностью...
0: Или, может быть, вообще не умеет.
1: Да, или, может, вообще не умеет, и он полностью доверился вот таким плавсредствам, поддерживающим средствам. Поэтому нужно, соответственно, выбирать хорошего качества. Если говорить о спасательных жилетах, вот если выбирать спасательные жилеты, конечно, брать многосекционные. То есть не одна секция, которая если где-то повредится, проткнется, полностью спустится, а если будет несколько секций отдельных, какая-то секция, допустим, повредится, начнет выпускать воздух, а другие секции, они действующие, соответственно, могут поддерживать.
0: То есть можно
1: уровень.
0: Доплыть. И можно доплыть. Получается, это касается и детских, и взрослых,
1: да,
0: и матрасов. То есть когда приобретаете такие средства, смотрите, чтобы было несколько секций с отдельными механизмами для надува и спускания воздуха.
1: Да, также важность. Хотел бы сказать о, вот, матрас, вот, о спасательных поддерживающих жилетах. Хотел бы сказать, что лучше выбирать их из пенопласта. Они при намокании все равно удерживают человеческое тело на воде.
0: А если они еще хорошо зафиксированы? Вот, кстати, обратите внимание, я думаю, что все видели, да, у сервисов проката, например, пароходов, лодок и так далее, катамаранов, у них жилеты яркие, и внутри они как раз-таки из пенопласта, да, то есть получается, здесь люди знают толк в безопасности, и у спасателей, кстати, МЧС России тоже такие жилеты, не надувные. Поэтому, друзья, отдаем предпочтение таким средствам. Не доверяемся полностью, но лучше больше, чем совсем ничего. Хорошо, давайте поговорим о практических ситуациях. Я надеюсь, в такую ситуацию никто из наших радиослушателей не попадет, но все может быть. Давайте смоделируем такую ситуацию, что вот вы отдыхаете на воде, может быть, в воде, может быть, на берегу, и видите, что человек, ну, ведет себя как-то необычно, странно,

0: возможно, он тонет. Как действовать правильно в этой ситуации?
1: Я вам скажу так. Если вы решили, например, спасти человека, и, возможно, этот человек тонет, так себя ведет неадекватно на воде, здесь нужно, конечно, в первую очередь для себя решить, сможете ли вы спасти человека. Потому что если это не профессионал, спасатель, водолаз, не каждый человек сможет спасти другого человека. Почему? Потому что тонущий человек, он находится в панике, и, соответственно, он просто-напросто может вас утопить. И, соответственно, могут уже утонуть два человека.
0: А сколько, кстати, таких историй, да, когда даже, вот, например, дети бросаются спасать других детей, тогда число жертв возрастает, да, получается, бывает, что не одна, а несколько жертв. Такие вот практические истории тоже, к сожалению, есть. То есть надо оценить свои силы, действительно ли вы сможете, есть ли у вас знания, навыки, физическая какая-то подготовка, которая позволит спасти человека и, собственно говоря, без риска для своей жизни. Хорошо, оценили, дальше что делаем?
1: Ну, если вы оценили свои возможности, вот в первую очередь нужно посмотреть, есть ли у вас возможность кинуть этому утопающему человеку что-либо, какие-то подручные средства. Это может быть веревка, за которую он может зацепиться. Это может быть какая-то доска, за которую он может зацепиться и удерживаться. Такие подручные средства. Может быть длинная палка какая-то. Если этих возможностей нет, соответственно, если вы решили все-таки спасти человека, конечно, здесь будем рассматривать, если ребенка проще спасти, чем взрослого человека, нужно, соответственно, освободиться от верхней одежды, прыгнуть в воду и подплывать, держа его в пределах своей видимости. Примерно за 3-5 метров до того, как вы подплываете к тонущему, вам лучше погрузиться, чтобы он вас не заметил, и подплыть к нему сзади. Сзади подплыть, соответственно, и обхватить его, возможно, вот так за плечи, ну, вот так можно за плечи обхватить, и держа голову утопающего над водой. И попытаться его, как говорится, к берегу, поплыть с ним к берегу для того, чтобы его вытащить из воды. Если же бывает так, что утопающий решил, обхватил вас, решил за вас зацепиться, держит, то в таком случае для избежания уже несчастного случая вам лучше, соответственно, погрузиться в воду. В таком случае непосредственно утопающий вас отпустит. Вы освободитесь от него, так как ему нужно будет снова всплыть над водой оказаться. И вы уже, соответственно, можете уже по-другому, чтобы не дать возможность ему зацепить вас каким-то образом, чтобы ваши действия он не мог, ограничить своим поведением.
0: Ну, то есть, получается, вот в панике человек просто не понимает, что он сейчас может утопить и себя, и спасающего.
1: Конечно, он вас и не будет слышать, он будет в панике, он вас не будет слышать, он не будет вас слушать, он ничего не понимает, просто уже он дезориентирован, можно сказать, он дезориентирован в действительности. И, соответственно, таким образом нужно будет, не давая ему возможности схватить вас, зацепить его вот, и, соответственно, поплыть. Если вы даже, я бы сказал, что можно даже его оглушить, если возможность есть, чтобы на какое-то время его вывести из строя и по таким образом, соответственно, вытащить.
0: Ну, здесь в такой ситуации уже, да, поэтому, все средства,
1: конечно,
0: получаются
1: того,
0: хороши. То есть главное, во-первых, это своя безопасность, во-вторых, трезвый расчет, да, то есть вот, как показывает практика, вот в такой ситуации люди в панике просто неадекватно реагируют на ситуацию, да, и на спасающего, и могут действительно навредить. Ну и мы все помним, да, из школьного курса лучше вот подмышки подхватить, захватить и плыть в сторону берега, да, получается, или за руку, ну, как получается уже здесь, плыть в сторону берега понемножку, если есть возможность звать на помощь, если есть люди на берегу, вот для тех, кто остается на берегу, их все-таки больше, да, очевидцев, людей, которые оказываются в такой ситуации, ну, часто бывают очевидцы, что они делают вот в этот момент, когда человек спасает другого человека?
1: В этот момент, конечно, нужно непосредственно сразу вызвать скорую помощь. Единый телефон службы спасения 112. Они, соответственно, и перенаправят скорую помощь. Лучше вызвать скорую помощь медиков для того, чтобы после того, как утопающего вытащат из воды, чтобы можно было оказать первую помощь. и, соответственно, попытаться его также доставить, госпитализировать в лечебное учреждение для оказания помощи. Не каждый человек способен сделать искусственное дыхание, не каждый человек способен оказать первую медицинскую помощь доврачебную, соответственно, не каждый сможет. Я думаю, об этом сейчас нет смысла рассказывать, это все равно люди не запомнят. Люди должны, которые это могут делать, медики, соответственно, а также спасатели, водолазы, которые прошли специальное обучение.
0: Поэтому... Ну и, кстати, сотрудники правоохранительных органов, МВД, да, в том числе Росгвардии и так далее, они тоже проходят вот такие профильные курсы.
1: Да, проходят профильные курсы, да, и поэтому можно быть, позвать человека, кто-то...
0: Если есть человек в форме, зовите.
1: Кто может, соответственно, да, оказать непосредственно первую медицинскую помощь на берегу, конечно, нужно будет звать и побыстрее уже организовать госпитализацию, потому что там могут быть какие-то другие признаки. Главное, чтобы была оказана врачебная, профессиональная врачебная помощь.
0: Ну, друзья, я хочу напомнить, что на сайте МЧС России есть памятки по действиям в разных ситуациях, в том числе при происшествии на воде, при спасении тонущего человека. Заходите, смотрите. Кстати, такие памятки есть и на национальных языках народов Карачаева-Черкесии. Это такое тоже достаточно яркое событие, да, то есть население нашей республики может на родном языке почитать вот такие памятки, как действовать в той или иной жизнеугрожающей, опасной ситуации, да, в ходе чрезвычайного происшествия, в ходе вот таких бытовых каких-то моментов. Заходите на официальный сайт МЧС России и Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике. Ну и такая вот, знаете, еще одна рекомендация. Люди, которые остаются на берегу и наблюдают за спасением, давайте все-таки отложим телефоны, да, не будем снимать вот эти вот истории, которые бывают сейчас в сети, проявим человечность и лучше полезным займитесь. Вызовите специальные службы, организуйте встречу скорой медицинской помощи, да, если это как там лесная местность или отдаленная от дороги, лучше приблизьтесь к дороге и укажите путь спасателям или медикам к тому месту, где спасают этого человека. Ну, это такие вот чисто человеческие моменты, я думаю, что о них тоже важно напоминать. Давайте поговорим о прыжках с берега, ныряниях и так далее, с высоты, с возвышенности, с тарзанок, с разбегу, с переворотами, чего только не увидишь. Чем опасны вот такие развлечения на воде, скажем?
1: Да, конечно, о чем мы с вами ранее говорили, прыжки в воду с высоты. Это таких, особенно в таких непроверенных местах, где многие решили искупаться на неофициальных, незадекларированных пляжах. Соответственно, повторюсь еще раз, конечно, это очень опасно тем, что может быть какой-либо бытовой мусор. Потому что если это река, соответственно, река может при сильном течении переносить различные вот эти коряги, то есть все предметы, которые находятся под водой. Это и коряги может и передвигать, тоже какие-то камни большие передвигать. И то, что вы, например, прыгали, думали в прошлом году там безопасно, а в этом году уже это может небезопасно. Можете просто-напросто удариться там, и погибнуть, утонуть. В лучшем случае, если вас спасут, но, соответственно, вы получите какие-то травмы, увечья. Ну и, возможно, хорошо это, если такие, какой-то будет период времени нетрудоспособности.
0: А так, бывает, что травма на всю жизнь.
1: Травма может на всю жизнь, конечно. Прыгать вниз головой, прыгать, перепрыгивая там какие-то, не знаю, препятствия. Это очень опасно. Обычно этим грешат дети в основном.
0: Ну и, кстати, да, и дети еще любят играть в воде друг с другом, да, шутить на тему, вот я тебя сейчас утоплю, залезают друг на друга.
1: Да, бороться начинают, кого-то удерживают под водой какое-то время, там засекают. Соответственно, конечно, такие детские шалости в воде, это абсолютно недопустимо. Конечно, это чревато несчастным случаем.
0: Поэтому, друзья, давайте отложим ныряние для специалистов. специализированных бассейнов, где прозрачная вода, где все видно, и, в принципе, можно испробовать себя и испытать себя на прочность. Ну, когда видно дно, когда понятно, что это безопасный водоем, давайте не подвергать вашу жизнь опасности. Давайте поговорим о погодных условиях. Стоит ли учитывать погодные условия, когда планируется отдых на воде или купание? При каких погодных условиях отдых такой невозможен? Ну, вот сейчас, да, сразу навскидку морской отдых и шторм, да, штормовое предупреждение. Понятно, что когда огромные волны, здравомыслящий человек, наверное, не полезет купаться. Ну вот о других погодных явлениях и как они влияют на возможность купаться в водоемах, в открытых.
1: Ну, конечно, да, штормовая погода, сильный ветер, большие волны. Это затрудняет все плавание и ухудшает видимость и повышает риск попадания в опасные ситуации. Это может быть и водовороты, и подводные какие-то препятствия. Давайте с вами вот рассмотрим, например, гроза. А вода – это хороший проводник электричества. И поэтому удар молнии может нанести серьезный вред здоровью находящимся в воде, если даже это не смертельная угроза будет, конечно. Вот это первая такая опасность, вот купание в грозу. Затем дождь. Если взять, мы с вами рассмотрим дождь. Во время дождя вода становится холоднее. Это увеличивает риск судорог и потери контроля над телом. Также ухудшается видимость препятствий, которые находятся вот в воде. Это вот второе. Потом резкие перепады температуры. Резкое погружение в холодную воду после перегрева. Это может вызвать судороги, переохлаждение и потерю сознания.
0: Вот то есть просто опасно. Человек решил погрузиться, да, сидел на бережочке, грелся и резко нырнул в воду, и здесь вот серьезнейший риск для организма. То есть
1: конечно.
0: И судороги, и обмороки, и все что угодно. Да.
1: Также высокая влажность воздуха при прохладной температуре на улице. Здесь, если на улице прохладно, ну, если, например, ниже 18 градусов, а влажность воздуха 80%, то человек в воде может переохладиться, так как вода становится более теплопроводной. И может переохлаждение быть. Это вот мы сказали погодные условия. Uh-huh. Теперь можно рассмотреть и состояние воды. Вот цветение воды, зеленый оттенок, пена, скопление водорослей. Это признак наличия токсинов и патогенных микроорганизмов, которые могут вызвать кожные какие-то реакции, отравление, зуд, то, что я вам называл. Резкий запах воды, это тоже указывает на загрязнение. Мутная, слишком темная вода, такие признаки могут указывать на застой, на загрязнение. То есть это элементарные такие признаки. Не надо быть ученым, быть каким-то академиком, профессором, чтобы понимать элементарные вещи. Это же для вашей безопасности. В первую очередь вы должны понимать, ориентироваться на погодные условия для того, чтобы вот при таких условиях не принимать душ, ну, да, не заходить в воду и, как говорится, не купаться.
0: Ну, да, жара делает страшные вещи, да, жара и алкоголь, наверное, делают страшные вещи, и, к сожалению, все это потом заканчивается неприятными моментами. Друзья, давайте будем подытоживать. Мы сегодня вот подробно говорили о купальном сезоне, он стартовал, большая работа профилактическая по линии МЧС России проводится, это и работа с детьми, и взрослым населением, и выступления в средствах массовой информации, беседы в трудовых коллективах, непосредственно на самих водоемах, да, я думаю, те, кто прогуливается на Зеленом острове, слышат и объявления, видят, что листовки раздают, есть и информационные щиты, и баннеры установлены, да, вот на самом крупном таком водоеме, посещаемом в нашей республике, также и на других, да, здесь купаться разрешено, здесь не разрешено, обращаем на это внимание. Давайте, наверное, вот суммируем все, что сегодня мы говорили, какие-то важные рекомендации от специалиста послушаем, внимательно послушаем, друзья, потому что купальный сезон впереди, даже если вы не планируете погружаться в водоемы, кто-то из окружающих, знакомых, близких, или просто вдруг вы станете очевидцем какой-то неприятной ситуации или угрожающей ситуации, вы будете готовы оказать какую-то необходимую помощь, ну или предостережете своих близких и себя от необдуманных шагов. Итак, Аслан, вам слово, давайте, наверное, напомним и систематизируем вот эти основные правила при купальном сезоне, правила безопасности.
1: Да, правила безопасности необходимо соблюдать при купании. Они очень просты, их несложно запомнить, и главное придерживаться этих правил безопасности нахождения на воде для избежания несчастных случаев. Ну, в первую очередь, перед купанием нужно отдохнуть. И не входите в воду разгоряченным и вспотевшим. И желательно сделать разминку перед купанием.
0: Вот, кстати, люди старшего поколения, это, наверное, вот какое-то такое правильное воспитание советское было, да? Они, когда приходят к водоему, они всегда делают разминку. Для нас, людей других поколений, это немножечко так диковина. А на самом деле это правильно.
1: Все верно говорите, Анна. Да, конечно, нужно непосредственно лучше сделать разминку перед купанием.
0: Угу. То есть, получается, организм разогрелся, да. Мышцы включились, и как раз-таки вот плавание, да, если это не нахождение, а просто не сидение у берега, это все-таки физическая нагрузка, когда мышцы подготовлены,
1: да, и
0: здесь
1: правильно. У вас теряется определенная энергия. Вы устаете, у вас теряется энергия, конечно.
0: Угу.
1: Второе. Входить в воду нужно медленно и осторожно, аккуратно. То есть не надо с разбегу там бежать, сразу прыгать.
0: И головой прыгать.
1: И вниз головой прыгать, да, правильно. Затем, лучше не отплывать от берега далеко. Если есть буйки, не заплывать за буйки.
0: Их тоже поставили неспроста.
1: Да, конечно, потому что до буйков, соответственно, дно это обследовано, дно чистое, перед этим водолазы проверяли это все. Также в воде находиться примерно 15-20 минут, не более, и выходить отдыхать, то есть не находиться часами. Вот вы пришли купаться, зашли в воду, и вы часами не выходите, в воде находитесь, купаетесь. Тоже этого не нужно делать. Нужно чередовать. Искупались, 15-20 минут вышли на берег, отдохнули, затем опять и пошли купаться. Конечно, дальше вот купаться в местах, где есть люди, нужно будет купаться, соответственно, мы еще раз скажем о том, что нужно купаться в оборудованных местах, где есть люди, где есть, соответственно, спасатели и медицинский работник. Это важно, потому что в случае какой-либо опасности, в случае риска, вам могут оказать помощь, как минимум могут вызвать, позвать на помощь. Это вот только в первую очередь. Также нырять в незнакомых местах, еще раз повторюсь, это важно, не нырять в незнакомых местах, в незнакомые, те могут быть различные камни, коряги, бытовой мусор. Не хвататься друг за друга, это обычно касается, да, детей, не хвататься друг за друга, за руки, играть в какие-то утопиловки, утопание, как называют дети, борьбу какую-то играть, ну, то есть не баловаться.
0: То есть вода это не место,
1: да,
0: для игр.
1: Конечно, это дети часто этим злоупотребляют. Также нужно рассчитывать свои силы, если вы решили отплывать от берега, лучше рассчитывать свои силы, чтобы вы не устали. Я вам скажу, даже если вот вы достаточно отплыли от берега на расстояние, если вы устали, вы можете также лежа на воде отдохнуть. Можно вот так лечь на спину, широко раскинуть руки, ноги.
0: Расслабиться.
1: Расслабиться. Угу. И если это вот стоячая вода, спокойная вода, и, соответственно, вы будете спокойненько лежать, вас вода будет держать, и потихонечку...
0: Упражнение «Звездочка», да? Вот да, те, кто учился плавать,
1: да,
0: упражнение
1: помню,
0: «Звездочка»
1: наверное, знают
0: сделайте,
1: название,
0: да.
1: И, соответственно, можно будет потихонечку вот так обратно плыть к берегу. И также основное правило, одно из основных правил, напомню, не купаться в состоянии алкогольного опьянения. Потому что с людьми такой достаточно высокий процент. Когда происходят несчастные случаи, люди тонут, находясь под воздействием алкоголя.
0: Ну и про детей давайте добавим. Не оставлять детей без присмотра у воды, даже если это какая-то мелкая речушка и так далее. Ни на секунду не сводим глаз, особенно если это малыши. Вообще ни на секунду не оставляем детей одних.
1: Да, детей до 14 лет, детей нельзя оставлять на воде без контроля родителей, без родителей.
0: Это очень важно, друзья. Давайте обеспечим нашим детям безопасность, безопасное детство. Ну и вот такие важные правила, рекомендации. Они, в принципе, логичны и все здесь понятно, да? Но отправляясь на отдых, почему-то мы становимся беспечными, где-то какая-то эйфория, радость, долгожданный отпуск или путешествие, или просто вылазка, да, на природу с близкими, делают нас немножечко беспечными. Поэтому, друзья, максимум внимания у водоемов, и расслабиться хочется и нужно, но все-таки и забывать о важных правилах безопасности не стоит. Вода ошибок не прощает.
1: Я хотел бы обратиться к нашим радиослушателям. В первую очередь, конечно, это ко взрослым, а также к родителям. Непосредственно родителям. Сейчас уже время каникул, школьное время, начало купального сезона. Многие сейчас родители, пора отпусков, уход в отпуск. Но родители работают, бывают, а дети остаются предоставлены сами себе. И многие дети без контроля родителей вместе со своими друзьями, соседями, одноклассниками устремляются в такие дни, жаркие дни, к водоемам. И оказываются одни без родителей.
0: Кто-то на речку, кто-то на Зеленый остров, если речке, в Черкесске.
1: На водоем,
0: кстати,
1: конечно.
0: Есть уже, да, группа детей, они уже купаются.
1: Ну, мы их гоняем, соответственно, да. Угу. И я хотел бы обратиться к родителям, чтобы они не оставляли детей без контроля. Потому что вы не знаете, что может случиться с детьми. Конечно, это несчастные случаи, не дай Бог, вот так, если что-то случится с вашим ребенком, вы будете себя корить и не простите себе этого. Поэтому я хочу обратиться еще раз к взрослым, к родителям. Не оставляйте детей одних у воды. Контролируйте их. Берегите себя, берегите своих близких.
0: Ну и будьте примером всегда и во всем своим детям. Они же смотрят, как вы ведете себя в той или иной ситуации, копируют, а им еще жить долгую и, надеемся, счастливую жизнь. Друзья, стартовал купальный сезон. Мы освежили свои знания о том, как обеспечить безопасность. Специалисты МЧС работают в жарком режиме, да, и в прямом, и в переносном смысле. Дежурят на специально оборудованных пляжах, в точках, где это положено, продолжают профилактическую работу. Давайте не будем ребятам добавлять работы. Давайте будем безопасно отдыхать на воде, чтобы и специалистам замечательно, и нам без происшествий, неприятных воспоминаний. И, собственно говоря, от нас с вами все зависит. Мы благодарим государственного инспектора центра ГИМС, Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике Аслана Кемова. Спасибо, Аслан. Как всегда, интересно, познавательно, ну и полезно. Будем ждать
1: Спасибо,
0: вас
1: Анна.
0: Вновь в нашей эфирной студии. Всегда актуальные такие жизненные темы. Друзья, яркого, прохладного вам лета с приятным отдыхом у воды в том числе. Главное, чтобы все было безопасно. Это с вами мы должны обеспечить сами нашим с вами поведением. До новых радиовстреч. До свидания.

0: 104.5.
1: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

Пусти по ветру скакуна, пусти доверь свой выбор другу. Он будет верен, но она...

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: Карачаевске, 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Продукцию ведущих рыбоводчиков и переработчиков Дагестана представили на трехдневной ярмарке, которая прошла с пятницы по воскресенье в Махачкале. События посвятили Дню рыбака, который ежегодно отмечается в России во второе воскресенье июля. На ярмарке была представлена свежая, копченая, вяленая рыба и другие виды продукции агропромышленного комплекса. Кроме того, свои работы посетителям продемонстрировали кубачинские, балхарские, уцункульские и другие мастера народных промыслов региона и других субъектов Северного Кавказа. Ингушетия. В Ингушетии по результатам всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства выбраны 16 дизайн-проектов и 8 общественных территорий. Они будут реализованы в 2027 году. Всего в голосовании приняли участие 67 500 жителей Ингушетии. Сейчас в республике благоустраивается 24 объекта, которые отобрали по итогам прошлогоднего голосования. Кабардино-Балкария. В самом высокогорном городе России, Тырнаузе, 18 июля состоится первый всероссийский конкурс по народным танцам «Кубок Эльбруса». Хореографическое состязание с участием коллективов из разных регионов страны пройдет в 6 номинациях: народно-сценический танец, современная хореография, эстрадный танец, стилизованный фольклор, уличные танцы, хип-хоп, локинг, крамп, брейкинг и детский танец. Конкурс приурочен к Году народного единства и направлен на укрепление общероссийской гражданской идентичности через коллективное хореографическое искусство. Карачаево-Черкесия. В столице республики Черкесске прошел всероссийский этнофестиваль «Пульс культур». Мероприятие объединило носителей живых традиций, мастеров народных промыслов, творческие коллективы и семьи из разных регионов России. В трехдневную программу вошли торжественная церемония открытия «Огни единства», концерты «В единстве сила» и «Черкесск. Перекресток культур», а также мастер-классы по традиционному искусству и ремеслам. Работала интерактивная этномузыкальная площадка, состоялись выставки декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Проект был реализован при поддержке Российского фонда культур в рамках национального проекта «Семья». Северная Осетия. Первый на Северном Кавказе аппарат МРТ-3 «Тесла», поставленный в Федеральный многопрофильный центр Министерства здравоохранения России в городе Беслане в Северной Осетии, расширит возможности высокоточной диагностики. После завершения монтажа оборудование позволит выявлять у пациентов даже минимальные изменения на ранних стадиях, более точно диагностировать заболевания головного мозга, суставов, связок и онкологические процессы. Ставропольский край. На Ставрополье стартовала жатва. Сельхозпроизводителям края предстоит убрать 2 миллиона 200 тысяч гектаров зерновых культур без учета кукурузы. Первыми к уборке ячменя приступили аграрии Левокумского, Петровского, Кировского, Буденновского, Курского, Советского, Красногвардейского и Георгиевского округов. В этом году для сева в регионе на 100% использовали семена отечественной селекции. Чечня. Ветераны специальной военной операции и выпускники ведущих чеченских вузов получат поддержку при трудоустройстве на курорт Ведучи. Утверждена дорожная карта кадрового развития туристического кластера. В документ вошли перечень востребованных специальностей и график взаимодействия с учебными заведениями. Сопровождение соискателей от помощи в составлении резюме до подготовки к собеседованиям возьмет на себя Чеченский центр занятости. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25-55-10. Звоните скорей.
2: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-872-26-04-61.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 2.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧРФМ. Меня зовут Анна Гончарова. Добро пожаловать в наш очередной радиовыпуск с участием представителей госавтоинспекции. Как всегда, еженедельно мы в этой студии встречаемся с экспертами для того, чтобы обсуждать актуальные вопросы в сфере безопасности дорожного движения. Мы говорим о том, какова ситуация на дорогах республики, обсуждаем какие-то громкие ситуации, да, с дорожно-транспортными происшествиями, отдельные виды нарушений, которые, конечно же, выбиваются из ряда. Говорим о работе госавтоинспекции по устранению этих нарушений. Ну и, конечно же, знакомим наших радиослушателей с законодательством, которое регулирует вопросы безопасности дорожного движения. Многие из вас, я уверена, слышали уже о работе системы «Паутина». Единая система была запущена на территории всей страны, сначала тестово, а потом уже и в плановом режиме. Работает она уже почти 4 года на территории всей нашей страны. Такой серьезный инструмент по пресечению и выявлению правонарушений в области дорожного движения. Работает такая система на территории нашей республики, соответственно. Мы сегодня будем говорить, как организована эта работа, какие меры применяются к нарушителям и вообще, какие нарушения выявляются. Будем беседовать с заместителем начальника правового отдела Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике майором полиции Натальей Александровной Мелешко. Здравствуйте, Наталья.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Добро пожаловать в нашу студию. Как всегда, благодарим за то, что нашли время, пришли и готовы подробно рассказать о данной теме. Давайте начнем, наверное, с того, что такое паутина, а потом, как она работает. Конечно же, мы представим и цифры, ну, для понимания, да, всего за одну неделю июня, по информации Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике, такая система контроля дорожного движения паутина позволила выявить 59 нарушений. Из них 14 автомобилей принадлежали злостным нарушителям, автомобили 6 автомобилей передвигались с подложными государственными регистрационными знаками, 39 транспортных средств не были зарегистрированы в установленном порядке, ну и это только одна неделя работы системы. Итак, что такое автоматизированная система «Паутина», как она работает?
1: Паутина – это специальное программное обеспечение, как вы сказали, было введено на все территории нашей страны для того, чтобы более упорядочить и автоматизировать работу центров фотофиксации. Работа специального программного обеспечения «Паутина» устроена следующим образом. При проезде транспортного средства через зону контроля комплекса фотофиксации с нарушением правил дорожного движения информация в онлайн-режиме передается по защищенным каналам связи в специальное программное обеспечение «Паутина». Далее должностным лицом центра проверяются все основания, которые подлежат установлению для дальнейшего привлечения собственников к административной ответственности. Комплексы, которые у нас установлены на территории Карачаево-Черкесской Республики, фиксируют следующие виды нарушений. Это в первую очередь превышение скорости движения, превышение установленной скорости движения. Данный вид нарушений у нас занимает большую долю административных материалов, как правило. Дальше у нас фиксируются такие виды нарушений, как выезд нарушения правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, выезд нарушения правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения при объезде препятствия, поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, проезд на запрещающий сигнал светофора, невыполнение требований правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией. Также, я думаю, уже, если не каждый, то достаточно многие столкнулись у нас с новыми видами нарушений. Это у нас нарушение правил применения ремней безопасности водителями и пассажирами, и использование телефона водителем во время движения транспортного средства, движение транспортного средства без использования дневных ходовых огней или ближнего света фар.
0: А, кстати, что касается вообще территории нашей страны, насколько мне известно, есть еще регионы, в которых, причем это еще и соседние наши регионы, которые позволяют выявлять автомобили без страховки, без ОСАГО, кстати. Еще вот такой вид. И другие, я думаю, нарушения тоже уже поэтапно, системно будут включаться в работу системы «Паутина».
1: Да, достаточно во многих регионах внедрено гораздо более видов нарушений. Но
0: у нас пока так.
1: Да, у нас пока так.
0: Ну, друзья, на самом деле достаточно большое количество нарушений фиксирует система. И в прошлой нашей встрече мы просто ужасались от цифр. Наталья, давайте перейдем к статистике. Вот уже полные 5 месяцев позади, можно уже говорить о том, как сработала система на территории Карачаево-Черкесской Республики, какое количество нарушений было выявлено.
1: За 5 месяцев текущего года вообще изначально хотелось бы отметить, что у нас на территории Карачаево-Черкесской Республики эксплуатируется 121 комплекс фотофиксации. Из них 118 стационарных комплексов у нас, это которые работают в автоматическом режиме, фиксируют несколько видов административных правонарушений. И 3 мобильных комплекса, которые в настоящее время у нас фиксируют превышение скорости.
0: Мобильные комплексы – это комплексы, которые вместе с экипажем ДПС перемещаются, да, и в зависимости от необходимости могут находиться на разных участках автомобильных дорог. А стационарные, эти

0: 2026 года фотоматериалы об административных правонарушениях. Тенденция при разборе данного вида нарушений, что водитель включает габаритные огни, потом обращаются к нам с заявлением и указывают то, что у них был включен свет. Такой вид света, как габаритные огни, тоже не подходит. Габаритные огни у нас служат только для обозначения транспортного средства в темное время суток. Соответственно, все равно будет приходить штраф. Должны быть использованы строго дневные ходовые огни, ближний свет или противотуманные фары.
1: Ну что, друзья, мы теперь просветились, мы грамотные, но все-таки, Наталья, давайте вот на чистоту. Технические средства, есть технические средства. Бывают ошибки, бывают недоразумения, либо гражданин не согласен с вынесенным в отношении него постановлением. Бывают разные ситуации, да, никто не застрахован, и техника дает тоже сбои. Вот если я, как гражданин, считаю, что меня оштрафовали за какое-то нарушение, которого я не совершала, могу ли я обжаловать такое решение и доказать свою невиновность?
0: Да, конечно, главой 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях у нас предусмотрено обжалование постановлений по делам об административных правонарушениях. То есть каждый гражданин, который хочет получить разъяснение, не согласен с постановлением или другие иные подобные ситуации, может обратиться в центр фотофиксации и получить обоснованный ответ. Обжаловать постановление у нас можно двумя способами. В случае, если имеется личный кабинет государственных и муниципальных услуг, для того, чтобы обжаловать постановление, нужно иметь авторизованную учетную запись в личном кабинете. Это выполнить достаточно просто, можно не приходить в центр, просто дистанционно составить текст обращения, изложить все факты или доводы, которые хочется уточнить, выяснить, обжаловать и тому подобное. И второй способ у нас также остается у нас, это обжалование с помощью почтовых услуг. То есть, если нет авторизованной записи на госуслугах, можно изложить все свои мысли, все свои пожелания в обычном формате, с помощью почтовой связи направить нам в адрес. Эти обращения также рассматриваются и направляется законный и обоснованный ответ заявителя.
1: Скажите, пожалуйста, бывают ли случаи, когда действительно граждане доказывают, что постановление было вынесено техникой ошибочно?
0: Естественно, такие случаи имеются, но их совершенно небольшой процент, так как комплексы имеют достаточно высокую четкость, у них достаточно высокое качество фотографии, что четко позволяет определить вид нарушения. Также в случае сомнений у системы Паутина есть такой способ, как просмотр проездов транспортных средств. То есть можно увидеть маршрут любого транспортного средства на территории Карачаево-Черкесской Республики за весь день. Это тоже позволяет более объективно подходить к рассмотрению обращений граждан и выносить обоснованные решения.
1: Вот как интересно, слушайте. Ну вот я когда выше говорила о том, что система Паутина помогает расследовать и уголовные, да, правонарушения, преступления, вот как раз об этих возможностях я и говорила. То есть есть возможность отследить маршрут, как, где, когда, кто проезжал и так далее, и так далее. Здесь тоже еще один только большой плюс. Хорошо, по срокам обжалования нужно ли соблюсти какие-то сроки? Потому что везде при подаче различных заявлений в государственные органы у нас есть сроки, в которые надо уложиться. В какие сроки можно обжаловать?
0: Да, конечно, также главой 30 предусмотрен срок обжалования постановлений. Это у нас 10 дней с даты вручения постановления. И обращение потом подлежит рассмотрению в случае, если это жалоба на постановление, которое требует отмены постановления или не отмены постановления, оно должно быть рассмотрено также в течение 10 дней.
1: И должно... Это рабочих или просто календарные дни считаются?
0: Это рабочих.
1: Угу, хорошо, 10 дней. 10, угу.
0: Да. В течение 10 дней. Если же это какая-то просьба, какой-то запрос разъяснительного характера, что-то такое, то это рассматривается в порядке 59-го федерального закона о рассмотрении обращений граждан, и тут уже установлен срок 30 дней.
1: Ну что, друзья, успевайте, и если вы все-таки нарушили, давайте помнить, что есть сроки уплаты административных штрафов.

0: области дорожного движения. И продолжается уже, конечно, не такая большая скидка по отдельным видам штрафов, но, тем не менее, еще сохраняется. Да? Давайте напомним, что в течение многих лет государство было достаточно лояльным к нарушителям. Мы могли уплачивать серьезной скидкой ряд штрафов в области дорожного движения. Сейчас уже поменьше. Наталья, давайте напомним, какие сейчас есть возможности и сроки погашения задолженности по автомобильным штрафом, ну, вот, простым языком говоря.
1: Это также у нас регулирует Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Это регулирует у нас статья 32.2 Кодекса. Административный штраф должен быть уплачен не позднее 30 дней со дня вынесения постановления о назначении административного штрафа в размере 75% от суммы наложенного штрафа. Так, в случае, если копия постановления о назначении административного штрафа, направленная лицу, привлеченному к административной ответственности, по почте, заказным почтовым отправлением поступила в его адрес после течения 30 дней, указанный срок может быть восстановлен должностным лицом или органом, вынесшим постановление. Но так как у нас, хотелось бы тут сразу отметить, что это исключительные случаи, очень исключительные, потому что сейчас у нас постановление правительства предусматривает направление в электронном виде постановлений по делам об административных правонарушениях в личные кабинеты государственных и муниципальных услуг. Сейчас у достаточно многих лиц есть госуслуги, и при входе в личный кабинет госуслуг административное правонарушение считается у нас врученным.
0: Поэтому, друзья, вот электронные сервисы, они все-таки показали и доказали свое удобство и скорость. Поэтому у кого еще нет, заводим личный кабинет на госуслугах, у кого есть, подключаем уведомления. Как только штраф пришел, мы это увидели, оплачиваем, соблюдаем сроки и получаем скидки. Ну, а лучше вообще не нарушать, и тогда не будет у вас лишних финансовых трат. Еще буквально 2 минуты, Наталья, у нас есть. Хочется вспомнить о том, что вопросом безопасности дорожного движения уделяется серьезное внимание на государственном уровне, на региональном уровне. И вот вопросам безопасности дорожного движения большое внимание уделил и глава нашего региона в ходе недавнего доклада послания. И он сказал, что планируется усиливать эту планомерную работу. Правительство подключается к деятельности МВД, госавтоинспекции в этой сфере и другие органы и системы. Ну и, кстати, была вот одна такая сказана фраза, что планируется до 2030 года количество камер фото-видеофиксации, а значит и объектов, включенных в систему паутина на территории нашей республики, должно увеличиться к 30-му году до 200. Сейчас 121 камера, к 30-му году до 200. Вот такой вот прогноз. А как будут выбираться места, где будут ставить камеры? Да, количестве, может быть, там в количестве будет какая-то разница. Где будут ставить новые комплексы фото-видеофиксации? Граждан всегда этот вопрос волнует. Кто это решает?
1: Тут хотелось бы отметить, что это достаточно трудоемкий процесс вообще по установке специальных технических средств. Это не происходит от того, что
0: кто-то захотел или решил, что вот здесь.
1: Кому-то где-то захотелось установить комплекс, и он там появился. Нет, эти действия строго регулируются у нас федеральным законом. Это у нас федеральный закон 258, о внесении изменений в федеральный закон об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации. Так, согласно положениям этого федерального закона, изначально проводится анализ дорожно-транспортных происшествий, устанавливаются места и очаги аварийности. На основе только проведенного анализа предполагаемое место установки признается потенциальным очагом аварийности или наиболее опасным очагом. Далее место установки специального технического средства уже согласовывается у нас с собственником дороги или уполномоченным органом исполнительной власти. Только после проведения всех этих вышеописанных мероприятий специальное техническое средство может быть установлено.
0: Ну что, друзья, вот такая вот система. Камеры видеонаблюдения появляются не зря и не на любом месте, а только в тех местах, где часто нарушают, где есть действительно большой поток автомобилей, нарушений, повторяющихся нарушений. Поэтому мы все должны понимать, что все это устроено и работает только для того, чтобы обеспечить безопасность нашу с вами на дорогах, всех участников дорожного движения. Всем безопасных путешествий и до новых радиовстреч. До свидания.
2: 5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
3: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: В Домбае 17:00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Наши земляки-волонтеры Северокавказской государственной академии стали лауреатами премии Общероссийского народного фронта «Все для победы». В мероприятии принял участие президент России Владимир Путин. От лица коллектива академии награду получил замдиректора мединститута Эльдар Качкаров. С первых месяцев специальной военной операции на базе академии работает волонтерский центр помощи военнослужащим. Более 350 студентов-медиков не раз выезжали в военные госпитали Министерства обороны в Ростове-на-Дону, чтобы поддержать старших коллег. Академия передала более 80 тонн гуманитарного груза, а швейная лаборатория вуза и вовсе перестроилась под нужды фронта. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов отметил, что гордится волонтерами академии. Благодаря вам и миллионам таких же неравнодушных людей по всей стране, бойцы знают, что их поддерживает вся Россия. В рамках недели правовой помощи семьям на площадке штаба общественной поддержки в Черкесске состоялась встреча с близкими участников специальной военной операции. За одним столом с семьями собрались ведущие специалисты и руководители Ассоциации ветеранов СВО, Комитета семей воинов Отечества, Союза женщин России, Госюрбюро, Социального фонда, Службы судебных приставов. Вопросы, с которыми пришли семьи наших героев, были разноплановыми и касались выплаты пособий, взаимодействия с судебными приставами, сложных юридических аспектов и программ социальной дегазификации. Помимо разбора конкретных ситуаций, для присутствующих провели подробную консультацию по всему спектру действующих мер поддержки. Все озвученные обращения взяты на контроль. Карачаево-Черкесия в числе лидеров по росту малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях. По данным корпорации малого и среднего предпринимательства, за последний год количество малых и средних предприятий в приоритетных сферах экономики в республике выросло на 17%. По этому показателю Карачаево-Черкесия разделила второе место среди регионов России с Ингушетией. Комплексная поддержка предпринимателей в Карачаево-Черкесии оказывается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
2: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: Resurrection!
1: Радио КЧРФМ, 104.5 FM, Карачаевск.

Be happy, don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Нелегкая-легкая промышленность. В Доме правительства Карачаева-Черкесии чествовали работников отрасли. Авторитетная площадка для диалога. На очередной конференции Северокавказской парламентской ассоциации рассмотрен ряд важнейших инициатив. Следовать целям. На 32-й конференции «Единой России» озвучили итоги предварительного голосования. Мы из породы непобедимых. Жизнь до и после Максима Жилина. Стоит ли нести деньги на депозиты? Экспертное мнение по денежно-кредитной политике. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: 104.5.
1: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погодой. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лигирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

и 5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 15 июля в Черкесске в ночные часы плюс 16, днем до плюс 28. Пасмурно, ожидается дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 15, днем до плюс 21, пасмурно, дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 13, днем до плюс 23, пасмурно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 11, днем плюс 21, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою уважаемую племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

0: и 5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888
6: 265 888.

0: в Учкикене, 7 вечера.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Наши земляки-волонтеры Северокавказской государственной академии стали лауреатами премии Общероссийского народного фронта «Все для победы». В мероприятии принял участие президент России Владимир Путин. От лица коллектива академии награду получил замдиректора мединститута Эльдар Качкаров. С первых месяцев специальной военной операции на базе академии работает волонтерский центр помощи военнослужащим. Более 350 студентов-медиков не раз выезжали в военные госпитали Министерства обороны в Ростове-на-Дону, чтобы поддержать старших коллег. Академия передала более 80 тонн гуманитарного груза, а швейная лаборатория вуза и вовсе перестроилась под нужды фронта. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов отметил, что гордится волонтерами академии. «Благодаря вам и миллионам таких же неравнодушных людей по всей стране, бойцы знают, что их поддерживает вся Россия». В рамках недели правовой помощи семьям на площадке штаба общественной поддержки в Черкесске состоялась встреча с близкими участников специальной военной операции. За одним столом с семьями собрались ведущие специалисты и руководители Ассоциации ветеранов СВО, Комитета семей воинов Отечества, Союза женщин России, Госюрбюро, Социального фонда, Службы судебных приставов. Вопросы, с которыми пришли семьи наших героев, были разноплановыми и касались выплаты пособий, взаимодействия с судебными приставами, сложных юридических аспектов и программ социальной дегазификации. Помимо разбора конкретных ситуаций, для присутствующих провели подробную консультацию по всему спектру действующих мер поддержки. Все озвученные обращения взяты на контроль. Карачаево-Черкесия в числе лидеров по росту малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях. По данным корпорации малого и среднего предпринимательства, за последний год количество малых и средних предприятий в приоритетных сферах экономики в республике выросло на 17%. По этому показателю Карачаево-Черкесия разделила второе место среди регионов России с Ингушетией. Комплексная поддержка предпринимателей в Карачаево-Черкесии оказывается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 105.5.
1: Самым распространенным видом нарушения, из-за которого происходят дорожно-транспортные происшествия на территории республики, является несоблюдение скоростного режима. Некоторые водители куда-то спешат, а некоторые и вовсе проявляют халатность и создают опасность на дорогах, как для себя, так и для других. Стоит отметить, что несоблюдению скоростного режима, как правило, сопутствует и множество других нарушений правил дорожного движения, которые становятся причинами дорожно-транспортных происшествий.
2: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
3: Он справится с бездорожьем. Выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лидирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 206.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Преградной, 8 вечера.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Наши земляки-волонтеры Северокавказской государственной академии стали лауреатами премии Общероссийского народного фронта «Все для победы». В мероприятии принял участие президент России Владимир Путин. От лица коллектива академии награду получил замдиректора мединститута Эльдар Качкаров. С первых месяцев специальной военной операции на базе академии работает волонтерский центр помощи военнослужащим. Более 350 студентов-медиков не раз выезжали в военные госпитали Министерства обороны в Ростове-на-Дону, чтобы поддержать старших коллег. Академия передала более 80 тонн гуманитарного груза, а швейная лаборатория вуза и вовсе перестроилась под нужды фронта. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Имрезов отметил, что гордится волонтерами академии. Благодаря вам и миллионам таких же неравнодушных людей по всей стране, бойцы знают, что их поддерживает вся Россия. В рамках недели правовой помощи семьям на площадке штаба общественной поддержки в Черкесске состоялась встреча с близкими участников специальной военной операции. За одним столом с семьями собрались ведущие специалисты и руководители Ассоциации ветеранов СВО, Комитета семей воинов Отечества, Союза женщин России, Госюрбюро, Социального фонда, Службы судебных приставов. Вопросы, с которыми пришли семьи наших героев, были разноплановыми и касались выплаты пособий, взаимодействия с судебными приставами, сложных юридических аспектов и программ социальной дегазификации. Помимо разбора конкретных ситуаций, для присутствующих провели подробную консультацию по всему спектру действующих мер поддержки. Все озвученные обращения взяты на контроль. Карачаево-Черкесия в числе лидеров по росту малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях. По данным корпорации малого и среднего предпринимательства, за последний год количество малых и средних предприятий в приоритетных сферах экономики в республике выросло на 17%. По этому показателю Карачаево-Черкесия разделила второе место среди регионов России с Ингушетией. Комплексная поддержка предпринимателей в Карачаево-Черкесии оказывается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: и 5.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
5: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-878-2-26-04-61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 15 июля в Черкесске в ночные часы плюс 16, днем до плюс 28. Пасмурно, ожидается дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 15, днем до плюс 21, пасмурно, дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 13, днем до плюс 23, пасмурно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 11, днем плюс 21, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25-55-10.
5: 25-55-10.
6: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
7: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, а в эфире новый выпуск радиопередачи «Моя Республика». Этот радиоцикл посвящен духовным и культурным традициям народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я начну рассказ об устном народном творчестве народов Карачаево-Черкесии. Одной из составных частей традиционной духовной культуры является устное народное творчество, представленное различными фольклорными жанрами. Устное поэтическое творчество народов Карачая и Черкесии было высоко развито. Оно отличалось богатством тематики и большим разнообразием жанров. У горцев бытовали многочисленные сказания о нартах, сказки, пословицы, поговорки, загадки, здравицы и песни. В них с исключительной яркостью отразились основные периоды истории, общественного развития, быта горцев. Увековечивались многие важнейшие исторические события и имена героев, боровшихся против угнетателей и иноземных захватчиков. В устном народном творчестве особое место занимал героический нартский эпос, который создавался с древнейших времен в течение многих веков. Наряду с другими народами Северного Кавказа, карачаевцы, черкесы, а также абазины участвовали в создании нартского эпоса, в котором отразились их национальные особенности. Нартский эпос – важнейший источник познания прошлого, создавших его народов, их образа жизни, материального и культурного быта, психологии, мировоззрения. Эпос стал сводом народной мудрости, нравственных правил и обычаев народов. Нартский эпос на преданиях о прошлом и событиях настоящего учил, как надо жить. У карачаевцев, черкесов и абазин многие нартские герои, как Сосрука, Сатанай, Батрас, Юрюзмек и некоторые второстепенные богатыри, общие. Вместе с тем, отдельные персонажи, например, Адиюх, Меличипчу, встречаются только в черкесских нартских сказаниях. Их нет в карачаевских. И наоборот, таких героев карачаевского нартского эпоса, как Алауган, Схутрук, Сибилчи, Гилях-Сыртан, нет в черкесских и абазинских сказаниях. Самый древний пласт о сотворении земли – Кайнар, появление первого человека на земле, появление неба и светил, подробности исчезновения нартов, Сатанай-Биче сохранились в карачаево-балкарском народном эпосе. Различны и мотивы, побуждающие героев совершать одинаковые поступки. Например, нарт Сосрука в черкесских сказаниях вступает в единоборство с великаном, чтобы похитить для людей огонь и вернуть им семена проса, украденные чудовищем, а в карачаевских же, чтобы освободить народ от эмигена, великана. Нартский эпос, будучи продуктом многих поколений, отразил в художественной форме древнейшие этапы горского общества, а в дальнейшем пополнялся новыми сказаниями, в которых нашли свое отражение более поздние периоды истории народов. В нем органически переплетались разные общественные уклады жизни, матриархат, патриархально-феодальный строй. По нартским сказаниям можно судить о роде занятий народов, создававших их. Так в сказаниях большое место уделяется скотоводству, в более поздних – земледелию и коневодству. В нартских сказаниях герои часто встречаются с пастухом, который пасет многочисленные отары овец, которые принадлежали отдельным нартам. Сказания о нартах группируются в несколько циклов вокруг отдельных образов. В черкесских и абазинских наиболее законченным и полным является цикл сказаний о Сосрука, в карачаевских – об Юрюзмеке. Юрюзмек, занимающий одно из главных мест в карачаевских нартских сказаниях, борется против многочисленных врагов, освобождает народ. За свой героический подвиг он становится главою нартов, женится на мудрой Сатанай-Биче. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом выпуске. Еще больше о культуре и традициях народов Карачаева-Черкесии в наших ближайших радиовыпусках. До новых встреч!

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Нелегкая-легкая промышленность. В доме правительства Карачаева-Черкесии чествовали работников отрасли. Авторитетная площадка для диалога. На очередной конференции Северокавказской парламентской ассоциации рассмотрен ряд важнейших инициатив. Следовать целям. На 32-й конференции «Единой России» озвучили итоги предварительного голосования. Мы из породы непобедимых. Жизнь до и после Максима Жилина. Стоит ли нести деньги на депозиты? Экспертное мнение по денежно-кредитной политике. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: в Зеленчукской, 9 вечера.
1: В эфире радиостанции КЧР-ФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Продукцию ведущих рыбоводчиков и переработчиков Дагестана представили на трехдневной ярмарке, которая прошла с пятницы по воскресенье в Махачкале. События посвятили Дню рыбака, который ежегодно отмечается в России во второе воскресенье июля. На ярмарке была представлена свежая, копченая, вяленая рыба и другие виды продукции агропромышленного комплекса. Кроме того, свои работы посетителям продемонстрировали кубачинские, балхарские, уцункульские и другие мастера народных промыслов региона и других субъектов Северного Кавказа. Ингушетия. В Ингушетии по результатам всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства выбраны 16 дизайн-проектов и 8 общественных территорий. Они будут реализованы в 2027 году. Всего в голосовании приняли участие 67 500 жителей Ингушетии. Сейчас в республике благоустраивается 24 объекта, которые отобрали по итогам прошлогоднего голосования. Кабардино-Балкария. В самом высокогорном городе России, Тырнаузе, 18 июля состоится первый всероссийский конкурс по народным танцам «Кубок Эльбруса». Хореографическое состязание с участием коллективов из разных регионов страны пройдет в 6 номинациях: народно-сценический танец, современная хореография, эстрадный танец, стилизованный фольклор, уличные танцы, хип-хоп, локинг, крамп, брейкинг и детский танец. Конкурс приурочен к году народного единства и направлен на укрепление общероссийской гражданской идентичности через коллективное хореографическое искусство. Карачаево-Черкесия. В столице республики Черкесске прошел всероссийский этнофестиваль «Пульс культур». Мероприятие объединило носителей живых традиций, мастеров народных промыслов, творческие коллективы и семьи из разных регионов России. В трехдневную программу вошли торжественная церемония открытия «Огни единства», концерты «В единстве сила» и «Черкесск. Перекресток культур», а также мастер-классы по традиционному искусству и ремеслам. Работала интерактивная этномузыкальная площадка, состоялись выставки декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Проект был реализован при поддержке Российского фонда культур в рамках национального проекта «Семья». Северная Осетия. Первый на Северном Кавказе аппарат МРТ-3 «Тесла», поставленный в Федеральный многопрофильный центр Министерства здравоохранения России в городе Беслане в Северной Осетии, расширит возможности высокоточной диагностики. После завершения монтажа оборудование позволит выявлять у пациентов даже минимальные изменения на ранних стадиях, более точно диагностировать заболевания головного мозга, суставов, связок и онкологические процессы. Ставропольский край. На Ставрополье стартовала жатва. Сельхозпроизводителям края предстоит убрать 2 миллиона 200 тысяч гектаров зерновых культур без учета кукурузы. Первыми к уборке ячменя приступили аграрии Левокумского, Петровского, Кировского, Буденновского, Курского, Советского, Красногвардейского и Георгиевского округов. В этом году для сева в регионе на 100% использовали семена отечественной селекции. Чечня. Ветераны специальной военной операции и выпускники ведущих чеченских вузов получат поддержку при трудоустройстве на курорт Ведучи. Утверждена дорожная карта кадрового развития туристического кластера. В документ вошли перечень востребованных специальностей и график взаимодействия с учебными заведениями. Сопровождение соискателей от помощи в составлении резюме до подготовки к собеседованиям возьмет на себя Чеченский центр занятости. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: life.
1: Это как его? Волюнтаризм.
2: В моем доме не выражаться.

0: остановить. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888
6: 265 888.

0: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM.
1: По сообщениям синоптиков, в среду 15 июля в Черкесске в ночные часы плюс 16, днем до плюс 28. Пасмурно, ожидается дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 15, днем до плюс 21, пасмурно, дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 13, днем до плюс 23, пасмурно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 11, днем плюс 21, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. IT-колледж ТОП. Это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске. 25 55 10. Возрастная категория 14+.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: Эльдар Качкаров. С первых месяцев специальной военной операции на базе Академии работает волонтерский центр помощи военнослужащим. Более 350 студентов-медиков не раз выезжали в военные госпитали Министерства обороны в Ростове-на-Дону, чтобы поддержать старших коллег. Академия передала более 80 тонн гуманитарного груза, а швейная лаборатория вуза и вовсе перестроилась под нужды фронта. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Имрезов отметил, что гордится волонтерами Академии. Благодаря вам и миллионам таких же неравнодушных людей по всей стране, бойцы знают, что их поддерживает вся Россия. В рамках недели правовой помощи семьям на площадке штаба общественной поддержки в Черкесске состоялась встреча с близкими участников специальной военной операции. За одним столом с семьями собрались ведущие специалисты и руководители Ассоциации ветеранов СВО, Комитета семей воинов Отечества, Союза женщин России, Госюрбюро, Социального фонда, Службы судебных приставов. Вопросы, с которыми пришли семьи наших героев, были разноплановыми и касались выплаты пособий, взаимодействия с судебными приставами, сложных юридических аспектов и программ социальной дегазификации. Помимо разбора конкретных ситуаций, для присутствующих провели подробную консультацию по всему спектру действующих мер поддержки. Все озвученные обращения взяты на контроль. Карачаево-Черкесия в числе лидеров по росту малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях. По данным корпорации малого и среднего предпринимательства, за последний год количество малых и средних предприятий в приоритетных сферах экономики в республике выросло на 17%. По этому показателю Карачаево-Черкесия разделила второе место среди регионов России с Ингушетией. Комплексная поддержка предпринимателей в Карачаево-Черкесии оказывается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою уважаемую превенцию, но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Нелегкая-легкая промышленность. В доме правительства Карачаева-Черкесии чествовали работников отрасли. Авторитетная площадка для диалога. На очередной конференции Северокавказской парламентской ассоциации рассмотрен ряд важнейших инициатив. Следовать целям. На 32-й конференции «Единой России» озвучили итоги предварительного голосования. Мы из породы непобедимых. Жизнь до и после Максима Жилина. Стоит ли нести деньги на депозиты? Экспертное мнение по денежно-кредитной политике. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 15 июля в Черкесске в ночные часы плюс 16, днем до плюс 28. Пасмурно, ожидается дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 15, днем до плюс 21, пасмурно, дождь, гроза. В Донбае ночью плюс 13, днем до плюс 23, пасмурно, небольшой дождь. В Архызе ночью плюс 11, днем плюс 21, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16.

0: Миша.
1: Умница. Открой дверь. Сейчас ты познакомишься с дорогим женихом.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Теберде 3.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Наши земляки-волонтеры Северокавказской государственной академии стали лауреатами премии Общероссийского народного фронта «Все для победы». В мероприятии принял участие президент России Владимир Путин. От лица коллектива академии награду получил замдиректора мединститута Эльдар Качкаров. С первых месяцев специальной военной операции на базе академии работает волонтерский центр помощи военнослужащим. Более 350 студентов-медиков не раз выезжали в военные госпитали Министерства обороны в Ростове-на-Дону, чтобы поддержать старших коллег. Академия передала более 80 тонн гуманитарного груза, а швейная лаборатория вуза и вовсе перестроилась под нужды фронта. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов отметил, что гордится волонтерами академии. «Благодаря вам и миллионам таких же неравнодушных людей по всей стране, бойцы знают, что их поддерживает вся Россия». В рамках недели правовой помощи семьям на площадке штаба общественной поддержки в Черкесске состоялась встреча с близкими участников специальной военной операции. За одним столом с семьями собрались ведущие специалисты и руководители Ассоциации ветеранов СВО, Комитета семей воинов Отечества, Союза женщин России, Госюрбюро, Социального фонда, Службы судебных приставов. Вопросы, с которыми пришли семьи наших героев, были разноплановыми и касались выплаты пособий, взаимодействия с судебными приставами, сложных юридических аспектов и программ социальной дегазификации. Помимо разбора конкретных ситуаций, для присутствующих провели подробную консультацию по всему спектру действующих мер поддержки. Все озвученные обращения взяты на контроль. Карачаево-Черкесия в числе лидеров по росту малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях. По данным корпорации малого и среднего предпринимательства, за последний год количество малых и средних предприятий в приоритетных сферах экономики в республике выросло на 17%. По этому показателю Карачаево-Черкесия разделила второе место среди регионов России с Ингушетией. Комплексная поддержка предпринимателей в Карачаево-Черкесии оказывается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.